Как известно, кашу маслом не испортишь. И пока вместе с вами слушал эту работу Джорджа Майкла, высмотрел, что кулинарные затейники как бы портят мороженое. Точнее, мороженое с оливковым маслом и щепоткой морской соли сейчас народ пробует везде и всюду. Говорят, что такой рецепт очень популярен на юге Франции. Ну, проверять или нет, это все зависит от вас. А здесь, на Retro FM, скоро услышим Дону Саммер, команда кино и Сиси Кейдж. В столице 3:16.

0: Существует мнение, что единственной группой, которая по уровню и стабильности музыкального материала нисколько не уступает великому шведскому квартету «Абба», это они, сестры Мэйвуд. А вот что-что, а место в эфире «Ретро-ФМ» они точно сейчас уступят именно упомянутым «Аббовцам» и Александру Барыкину. В столице 3 часа 42 минуты.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Пока Бон Джови пытались музыкально докричаться до нас, или так растормошить, стряхнуть, расшевелить нас на горизонте ретро-ФМ с официальным статусом, или точнее именно такой идеей, затеей, замаячил утренний экспресс. Уже через 4 минуты, ровно в 4 по Москве, будем все вместе приходить в бодрые чувства. Будем двигаться навстречу доброму и бодрому утру.

0: 4.00 столица. Умываем свои сонные лица. Ставим просыпаемся с утренним экспрессом.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: С ним везет целый день.

0: О личном утреннем полумраке. Утренний экспресс уже вовсю настроен вести нас светлое, доброе, бодрое утро. Всем большие приветы, салют и здрасте. Меня зовут Дмитрий Майоров. И как-то на глаза попадалось наблюдение, утверждение, что в большей степени человек не боится быть один в темноте, а боится того, что он не один в этой самой темноте. Мистика, все дела. Такие вам, что ли, бу-бу-бу с утра пораньше. Надеюсь, проснулись, и все такие ненужные, непозитивные мысли мы откидываем. Давайте в сторону. Движемся вперед только с позитивом, с вашими хорошими новостями, событиями, планами. Музыкальные легенды, исторические события, факты, астрологические прогнозы – все это точно в наших общих планах на ближайшие часы. Прямо сейчас все внимание к актуальным звездным соленьям.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 мая, четверг. Для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечером будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотели прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы можете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

некоторые рекомендации специалистов. Можно не разделять, конечно, но быть в курсе, что-то как все же, наверное, нужно. Сейчас речь про продукты, которые нежелательны на завтрак, а точнее нежелательны натощак. Это сладкие хлопья, цитрусовые, кислые фрукты, а также кофе. Подтяните. Натощак не нужно, наверное, его пить, а вот после бутерброда, ай да. В столице 4 часа 17 минут. Хуанес и Майкл Джексон скоро напомнят о себе на Ретро-ФМ.

0: Начало верно, верной дорогой идем. На Е грядущая рубрика называется, начинается, на что заканчивается. Уверен, вы в курсе. Столица 4 часа 30 минут. Самое время заглянуть в ежедневник, узнать обо всех самых интересных, значимых и знаковых событиях сегодняшнего дня.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Новый день, новые истории.
0: На календаре 14.05.26, четверг. Сегодня день рождения отмечает российский композитор-продюсер Владимир Матецкий. Успех ему принесли написанные песни «Робот», «Лаванда», «Луна-луна», «Было, но прошло», «Дикие лебеди», «Хуторянка», «Позови меня в ночи» и многие-многие другие. Матецкий сейчас продолжает писать много песен для известных эстрадных исполнителей и начинающих звезд, занимается работой над музыкой для кино и телевидения. От всей души поздравляем маэстро с днем рождения. Желаем здоровья и успехов во всем. В этот день в 1692 году на воду был спущен первый российский военный корабль, построенный при участии самого Петра I и 16 солдат Преображенского полка. За спуском последовали торжественные празднества в ознаменовании начала русского судостроения. На своем первом корабле царь Петр I совершил небольшое путешествие по Белому морю, и это было также первое морское плавание первого российского императора. 14 мая в 1835 году вышла в свет сказка о рыбаке и рыбке, написанная Александром Сергеевичем Пушкиным. Опубликована она была в журнале «Библиотека для чтения». Интересно, что сама популярная сказка Пушкина, породившая множество подражаний и анекдотов, была написана всего за один день. Именно благодаря сказке о золотой рыбке в народе стала популярна поговорка «остаться у разбитого корыта», что значит «остаться ни с чем». В этот день, в 1853 году, в США Гейл Борден, разработчик способов длительного хранения продуктов и создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое не обязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах, у себя на родине и в Великобритании. Первый завод по изготовлению сгущенного молока в России появился в 1881 году под Оренбургом. Ныне сгущенка входит в состав государственного продовольственного резерва. У нас же в утреннем экспрессе в резерве, в запасе еще несколько выпусков ежедневника. Точно есть, точно имеется.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Ретро-ФМ.

0: Из 60-х с любовью Чаби Чекер на Ретро FM. Это его культовый хит, ставший гимном танцевального бума тех времен. Песня удостоилась Грэмми за лучшую рок-н-ролльную запись, закрепила международную популярность танца «Твист». В столице 4 часа 42 минуты. Далее все наши с вами раннеутренние телодвижения, выдвижение куда-либо поддержат на Ретро FM «Синяя птица» и «Pet Shop Boys».
1: Ретро FM. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Ретро FM для слушателей старше 12 лет.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: Новый день

0: wanna talk. If it makes you feel sad. Некоторые благородные намерения, понятно, и без слов. Языковой барьер, что ли, не помеха, если так можно выразиться. Высмотрел сейчас в новостях, что тайский монах приютил 20 бездомных собак и катает на лодке их каждый день. История началась с одной спасенной собаки, и вот он в итоге этакий Дед Мазай. Дед Мазай только тайский. В целом, давайте, что ли, будем добрее к друг другу, к животным. И не только. Всем доброго утра. Это Ретро FM. Это 4 часа 55 минут в столице. Утренний экспресс во все продолжается.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Уверенно продвигаемся в новый час утреннего экспресса на Red FM 5.00 в столице.
1: Утренний экспресс на Ретро FM.
2: На пути в новый день.

0: Скорпионс, большие романтики. Если большие чувства, то навечно, навсегда. Всегда нам как-то не хватает времени, чтобы выспаться, а вот на то, чтобы проснуться, 3 часа утреннего экспресса на Ротор-ФМ вполне достаточно. Меня зовут Дмитрий Майоров, всем большие приветы. 2-й час утреннего экспресса на сегодня пошел. Готовьте свои позитивы, позитивные истории. Скоро буду их озвучивать, координаты для связи, где их оставлять. Скоро расскажу. Прежде упомяну, что далее будет немало любимых песен, проверенных временем. Будет очередной выпуск ежедневника и будут астрологические прогнозы.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: А сегодня у нас 14 мая, четверг. Для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге. Масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе. В процессе есть своя красота. Найдите ее и в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолеи, интеллектуальный ресурс сегодня высокий, он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны. Всем доброго, бодрого утра!
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: За последние дни недели с вами или у вас наверняка что-то хорошее произошло, случилось, и мы желаем знать, что, когда, как, наверняка. Можете смело хвастаться, делиться своими достижениями, какими-то реализованными планами, успехами. В двух словах, делитесь своим позитивом на Ретро FM со всеми нами. Для этого пишите либо в нашем канале в Максе, там ровно в 5:20 по Москве появится позитивный пост. В комментариях к нему и оставляйте свои истории. Все увижу, все озвучу. Также можете пускать в ход смс-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово «Ретро FM». В конце не забывайте подписываться. Автору самого запоминающегося яркого сообщения сегодня достанется наш фирменный тостер. Удачи, пишите всем. Доброго утра. В столице 5:17.
0: Когда все хорошо. Позитив. Позитив. На Ретро FM.

0: Так, перекличка. Давайте пересчитаемся, что ли. Сели на месте. Точно никто не уснул. Нет ли у нас таких потерь в утреннем экспрессе на Ретрипом? Ну, а если серьезно, всем доброго утра. В столице 5 часов 31 минута. И самое подходящее время, чтобы в очередной раз заглянуть в ежедневник.
1: Ежедневник на Ретро-ФМ. Интересные истории про этот день.
0: А сегодня у нас 14 мая 2026 года, четверг. День рождения сегодня отмечает американский кинорежиссер, сценарист, продюсер Джордж Лукас. Он обладатель множества престижных наград, в том числе «Оскара» и «Бафта». Больше всего известен в качестве создателя двух культовых франшиз – научно-фантастической саги «Звездные войны» и серии приключенческих фильмов об археологе Индиане Джонсе. Лукас является одним из самых богатых режиссеров мира с собственным капиталом в более чем 5 миллиардов долларов. Богатенький Лукас у нас. Еще день рождения сегодня отмечают композитор, продюсер Владимир Матецкий, актриса театра и кино, народная артистка России, старшая дочь Никиты Михалкова, Анна Михалкова. Никита Михалкова, Анна Михалкова, американский кинорежиссер и продюсер, создатель трилогии «Назад в будущее» Роберт Земекис, австралийская киноактриса Кейт Бланшетт, британский актер, кинорежиссер и кинопродюсер Тим Рот. В этот день, в 1905 году, в Севастополе к 50-летию героической обороны города открылась панорама «Оборона Севастополя». Замечательное произведение мастера русской батальной живописи Франца Рубо сразу получило широкую известность. Огромное полотно длиной 115 и высотой 14 метров изображает отражение русскими солдатами генерального штурма англо-французскими войсками. 14 мая в 1900 году в Париже открылись вторые Олимпийские игры. Они примечательны тем, что шли почти 5 месяцев, и в них впервые приняли участие женщины. 22 спортсменки разыграли медали в соревнованиях по теннису и гольфу. По народному календарю в этот день наши предки следили за приметами. Ясный погожий день к хорошему урожаю, теплая звездная ночь к ветреному и засушливому лету, а сильная жара предвещала, наоборот, прохладное лето. Существовало поверье, чтобы год был плодородным, в этот день воздерживались от того, чтобы давать взаймы. Именины сегодня отмечают Герасим, Ефим, Макар, Нина и Тамара. Ежедневник будет и в следующем часе на Ретро-ФМ. Не пропустите.
1: Путешествие во времени. Ежедневник на Ретро-ФМ.

лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва. На поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

0: косим трын траву.
1: А дубы-колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от страха все быстрее песенку поют.

0: Позитив на Ретро-ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Хорошо, когда хорошие истории — часть нашей общей истории. Что с позитивными мыслями встречаем это утро. Татьяна, похоже, что дачный сезон. Желает всем нам доброго утра. Ретро-ФМ. Все у нее вспахали огород и желает всем отличного настроения. От Юрия: доброго утра, везет хорошим людям, хороший груз по новой дороге под музыку великолепного радио. Всем нам здоровья. Вам, Юрий, также. Большой привет всем радиослушателям, ведущим любимого радио Ретро-ФМ от Максима из Уфы. Так. Он едет на работу на машине вместе с женой, слушает радио, заряжается хорошим настроением, передает своим дочкам Кате, Даше, Лизе и любимой жене Наденьке привет, их очень любит. Так, Элла из Перми пишет. Так, большое сообщение вижу. Доброе утро, любимая страна. Доброе утро, Ретро-ФМ. Май — замечательный месяц, лучшее время года. Пробуждение, обновление. В мае столько прекрасных праздников. День Великой Победы, труда, весны, день радио, день медицинской сестры милосердия. У нас, у них, точнее, семейные праздники, дни бракосочетания, дни рождения семей. В их семье их сразу два. В семье уже почти... Их семье почти 50 лет. У них дети, внуки. У дочери Анастасии тоже день рождения семьи. Хотя лет гораздо меньше. Но уже двое ребятишек. Дочка и сын. В честь этого цветут нарциссы и тюльпаны. Наконец-то на радость набрала цвет груша. Ждали сколько лет. Ну, главное, молодцы, что дождались. Я же жду ваши позитивные сообщения, истории в нашем канале в Максе. В специальном позитивном посте, в комментариях. Оставляйте сообщение. Все увижу, все обязательно озвучу.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро-ФМ. Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Не оферта, подробности в автосалоне.
0: Шоу «Дорогие гости»
7: на Ретро-ФМ.
0: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
7: Воскресенье, час дня.
6: Подробности на retrofm.ru.
8: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554 20.

0: Дон-дон, как известно выражение, дано нам многое, но мы не знаем где. Подставить под эту задачу вашу возможность во всеуслышание рассказать, высказаться в эфире Ретро FM о ваших же недавних достижениях, успехах, каких-то реализованных планах, то смело для этого пускайте в ход канал Ретро FM в Максе. Пишите в комментариях позитивного поста. Или второй способ есть для связи, это смс-портал 5533. В начале текста необходимо поставить слово Ретро FM. В конце не забывайте подписываться. Утренний экспресс продолжается на Ретро-ФМ столице 5 часов 56 минут.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Навстречу новому дню.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Кто куда? Мы в новый час на утреннем экспрессе. Столица 6.00.
1: Утренний экспресс на Ретро-ФМ.
2: Всегда вовремя.

0: А слезам радости, наверное, все же верим, как не верить искренним эмоциям. Некоторые слушатели Retro FM уже с радостью показали пример позитива, позитивных сообщений, поделились своими позитивными историями. В эфире вы тоже присоединяйтесь, пока время позволяет. Дерзайте! Как и до, так и после принимаем ваши сообщения в Макс-канале Retro FM и на смс-портале 5533, где в начале текста необходимо поставить слово Retro FM, а дальше уже писать задуманное. Пишите. Скоро все озвучу, обещаю. Зовут меня Дмитрий Маиров. Помимо этого, в планах у нас очередной выпуск ежедневника, очередные астрологические прогнозы. Сейчас перепроверим, не поменялись ли их суждения за последний час.
1: Гороскоп на Ретро-ФМ. Астрологический прогноз на сегодня.
0: Сегодня у нас 14 мая, четверг, и для начала общие прогнозы. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха. Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло. Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса. Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертания. Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач. Левы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте. Однако не потеряйте в спешке мелкие детали. Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору. Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений. Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни. Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий. Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени. Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать. И рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
1: Гороскоп. Каждое утро на Ретро-ФМ.

0: Позитив. На Ретро-ФМ. Хорошая порция хороших новостей.
1: С вами, с вашим позитивом, на одной волне от Алексея. Короткое, но не совсем ясное сообщение. Так, покрутил туда-обратно. Похоже, всем нам большой привет от него. Желает доброго утра. Не так, как на самом деле написано. Далее, Ирина желает всем нам доброго утра. Привет из Новокузнецка. Погода подвела, как-то прямо свежо на улице у них, но обещает на выходных потепление. С любимым радио всегда тепло и хорошо. Выиграла у нас набор для пикника. Так что на выходных будет шашлык. И, конечно, не помешала бы соковыжималка. Ну, устаревшая информация. Ирина, мы разыгрываем тостеры. Так, от Ксении. Доброе утречко, Ретро-ФМ. Я уже с утра запекаю баранину в духовке. Потом с мужем бежим на работу. Хочу всем пожелать вкусного завтрака, такого же, как и у них. Хорошего дня и побольше позитива. Спасибо, приятного аппетита. Доброе утро, любимое радио Ретро-ФМ. Отличного позитива всем. Нахожусь на работе и постоянно слушаю Ретро-ФМ. Передаю привет своей семье, жене Лирочке и доченьке Самирочке. Я вас очень люблю. Сегодня у дочери фотосессия, окончание 9 класса. Желаю закончить школу на отлично. Марат написал. Так, дорогая передача, Андрей Иванов пишет, поздравляю с отличным утром, с вашими песнями всегда получаю огромный позитив. Доброе утро. Так получилось, что в последнюю неделю я, сама многодетная мама, уделяю повышенное внимание своей маме. Мы сходили на торжественный концерт, посвященный Дню Победы. Ходили, гуляли по местам ее молодости, сходили на шопинг. А сегодня она идет на концерт в филармонию. Купил ей билет. Мама очень довольна. Мы получили море позитива. Чаще проявляйте внимание, заботу своим родителям. Всем добра и позитива. Так, боюсь неправильно произнести имя. Имя Айсел Луна из Уфы. Так, доброе утро, Ретро-ФМ. Давно хотела, собиралась вам написать про то, что уже много лет мое утро начинается не с кофе. Каждое утро, если еще не открыв глаза, я иду включать колонку с любимым радио. Обожаю ведущих вашего радио. Обожаю песни Ретро-ФМ, потому что это песни моего детства, и каждой песней я пою под каждую танцую. Заряжаюсь на бодрое утро, готовлю себе завтрак, прибираюсь по дому, делаю зарядку. Все под ваше радио. Не выключаю практически весь день. У нас выключили газ на 3 дня. Небольшая печалька, но ничего страшного, когда рядом позитив на Ретро-ФМ. Ну, с позитивными мыслями всегда позитив. Как-нибудь, говорит, выкрутится, будет кипятить воду в микроволновке. Сегодня неожиданно не формат для Ретро-ФМ. Приснилась Клава Кока. Интересно, к чему бы это? Всем суперского дня. Это Даша из Башкортостана. Всем доброго, бодрого утра. Присылайте свои позитивы. Пишите, делитесь ими в нашем канале Макси.

Поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка не является лекарственным средством.

0: Наши комментарии самим себе же. Приснится же такое, наверное, не редкость. А что точно не приснилось, а случилось 14 мая. Какие праздничные события и праздники с ним связаны, с этой датой. Сейчас выясним, посмотрим, подсмотрим в ежедневнике на Red FM в столице. 6 часов 31 минута.
1: Ежедневник на Retro FM. Новый день, новые истории.
0: Сегодня у нас четверг, как и говорил, 14 мая 2026 года. День рождения сегодня отмечает певец и композитор, бессменный лидер группы «Кармен» Сергей Лемах. Под хиты «Лондон Гудбай», «Чао Бамбина», «Чиу Чиу Сан», это «Сан-Франциско» и многие-многие другие. В 90-е танцевала вся страна. Мы их и сейчас с большим удовольствием слушаем на Retro FM. Параллельно с работой в «Кармена» Сергей, как композитор, написал несколько песен для других артистов, в частности, для Натальи Сенчуковой, «Лады Дэнс», Натальи Гулькиной. 14 мая в 1853 году в США Гейл Борден, разработчик способов длительного хранения продуктов и создатель пищевых концентратов, запатентовал сгущенное молоко. Патент на сладкое лакомство, которое не обязательно было хранить на холоде, он получил сразу в двух странах, у себя на родине и в Великобритании. Первый завод по изготовлению сгущенного молока в России появился в 1881 году под Оренбургом. А ныне сгущенка входит в состав Государственного продовольственного резерва. Сегодня день рождения вазелина. Именно 14 мая в 1878 году название «Вазелин» было запатентовано как торговая марка и торговый знак. Всем известное косметическое лечебное средство изобрел и запатентовал эмигрировавший в Америку английский химик Роберт Чесбро. Вазелин в наши дни не утратил своей популярности. Он применяется в медицине, косметологии, промышленности и других сферах. Сегодня в России отмечается День фрилансера. Человек, который не состоит в штате какой-либо компании, который самостоятельно выбирает себе заказчиков и устанавливает график работы. И хотя в России и странах СНГ это явление еще не очень распространено, с каждым годом количество фрилансеров увеличивается. Несомненно, этому способствует доступность интернета. Еще сегодня отмечается славянский праздник пролетия, проводы весны, День большого бодуна, День смешных нелепиц, День печенья с пахтой. А что, если что-то приглянулось, отмечаем, празднуем.
1: Этот день уже в истории. Ежедневник на Retro FM.

0: Позитив на Ред ФМ. За хорошими новостями к нам.
1: Финальный на сегодня позитив. Сейчас пристрою в эфир. Так, Риана из города Магнитогорск пишет: здравствуйте, всем доброго утра. И очень спешит в школу, ей 11 лет, даже опаздывает, чтобы защитить свой проект. Вчера делала, что-то будет неожиданно, робота. Вот эти юные робототехники. Утомилась, но сегодня встала благодаря маме. Всем хорошего дня. Слушает любимого певца Шуру. Сидит ни о чем не жалеет. Анастасия, всем доброго утра и добра на весь день. Пусть он будет легким, веселым и полных приятных неожиданностей. Еще и скоро станет на год ближе к статусу опытная, мудрая. Ну или просто на год старше. Ну и радуется четвергу. Ялта передает всем вам свой привет, пишет Анастасия. Завуалирована она, как так сказала про день рождения же, да? Если я правильно все понял. Мария из Краснознаменска пишет: доброе утро, дорогой Ретро FM. Спешу поделиться прекрасной новостью. В июне я пойду в долгожданный отпуск. Впервые за 12 лет, когда не придется работать из дома. Это же счастье. Всем счастья. А вам, Мария, хорошо? Прекрасно отдохнуть. Евгений пишет: доброе утро, Ретро FM. Катаю на велосипеде на набережной Феодосии. Передает привет всем, кто по утрам, с утра спортом занимается. Вот как. От Ирины: всем доброго утра. У нее хорошее, прекрасное настроение. Раздает его как Wi-Fi. Берите, берите. Берите позитив. Абсолютно бесплатно и надолго. Искренне от души. Весьма милое сообщение. Так, из Новосибирска от Татьяны: доброе утро, любимая Ретро FM. У меня очень позитивная новость. Мы наконец-то встречаемся с одноклассниками спустя 39 лет. Будем зажигать под музыку любимого радио. Общаться, обращайтесь ко всем. Не забывайте друг друга. Встречайтесь, ведь жизнь так быстро бежит. Всем добра и позитива. Время действительно бежит, спешит, торопится куда-то. Уже пора выбирать победное сообщение. Думаю, оно вот принадлежит Татьяне из Новосибирска. Если при встрече с одноклассниками они вдруг неожиданно, ну, хотя, наверное, спросят, поинтересуются про достижения, успехи какие-то, вообще, что там с жизнью. Ну, как минимум скажете, что выиграли тостер на ретро-фм. Пусть завидуют. С победой, Татьяна. Ну, а всем остальным, всем вам спасибо за позитивное утро. Спасибо за позитив.
0: Всем добра. Позитив. Позитив. На Ретро FM. Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Диалог авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Силиком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Силиком».
5: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
6: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.

0: И не только любимыми мелодиями и историями будет в ближайшем самом будущем богатый эфир Retro FM. Уже через 4 минуты ровно в 7 встречайте озорную, бодрую, веселую, задорную первую смену. Утренний экспресс вернется на Retro FM завтра, согласно расписанию. Все как всегда. Меня же зовут Дмитрий Майоров. Всем доброго утра. Услышимся.
1: Навстречу новому дню.
2: Утренний экспресс на Retro FM.
3: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость».
6: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в Адали от СМУ 88, в шаге от метро Горки. Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «ССМУ 88 недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Retro FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Уоллс вас строит, строит для чемпионов. Уоллс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Тебе сколько лет, крошка моя?
3: 18 мне уже.
2: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
4: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
5: Билеты в кассах города. 12+.
6: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
7: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
8: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
9: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
10: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
9: Яна Лив. Жилой комплекс на берегу Волги.
11: Хочу на море!
12: Хочу увидеть горы!
13: Хочу на шашлыки!
14: Проще сказать, хочу джетур! Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур «Диалог Авто» на декабристов.
15: Не оферта. Подробности в автосалоне.
16: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
17: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
18: Ретро-ФМ.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Столица уже 7.00, первая смена на местах, а где же нам еще быть в такое время? Доброе утро! На месте Вадим Ривман, есть актуальные новости. Доброе утро, Вадим, расскажи.
1: Обязательно сделаю это. Доброе утро, привет. Итак, Владимир Путин провел встречу с президентом нового банка развития Дилмой Русов. Встреча прошла в Кремле с российской стороны. В переговорах также приняли участие замглавы администрации президента Максим Орешкин и глава Минфина Антон Силуанов, а также вице-президент Национального банка России Роман Серов. Президент нового банка развития прилетела в Россию, чтобы принять участие в заседании Совета управляющих. В Пекине проходят переговоры председателя КНР и президента США. В ходе встречи с Дональдом Трампом Си Цзиньпин заявил, что от сотрудничества выигрывают обе стороны, а от противостояния обе стороны, наоборот, страдают. Следует быть партнерами, а не противниками, добавил он. Президент США, в свою очередь, пообещал, что Штаты будут вести бизнес с Китаем на полностью взаимной основе. Напомню, это первый за 9 лет государственный визит президента США в Китай. На чипсах и колбасе может появиться маркировка о вреде здоровью. Общественники обратились к правительству с инициативой обязать всех производителей наносить предупреждение на упаковке ультрапереработанных продуктов. Согласно предложению, это поможет сократить потребление товаров с высокой степенью обработки. Их на регулярной основе употребляют около 40% россиян по статистике. Такие продукты изготавливают из рафинированных и потерявших полезные свойства ингредиентов. Матвей Сафонов стал двукратным чемпионом Франции по футболу. Пари Сен-Жермен досрочно стал чемпионом страны по футболу. ПСЖ на выезде обыграл Ланс. Матч завершился со счетом 2-0. Ворота ПСЖ защищал Матвей Сафонов. Российский вратарь отразил 8 ударов. Парижский клуб набрал 76 очков. Пари Сен-Жермен стал чемпионом Франции в 14-й раз в истории и 5-й раз подряд. Ну и последнее. Первый международный филологический форум прошел в Санкт-Петербурге. Там собрались лучшие филологи со всей страны. Именно там решается, будут ли узаконены в словарях сленговые слова и выражения. Благодаря соцсетям сленг моментально становится частью повседневной речи. Краш уже норма, кринж не мем, а слово, выражающее целый спектр эмоций. И вот-вот войдет в словарь, кстати. А вайб стал универсальной единицей измерения всего. Лингвисты успокаивают, большая часть тех 90 неологизмов, которые появились в словаре по итогам прошлого года, забудутся так же быстро, как появятся новые. Еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А на Ретро FM стартует первая смена. С добрым утром! Ретро
2: FM. Первая смена. Утреннее шоу на Ретро FM. По будням с 7 до 11.
0: Доброе утро всем проснувшимся. 4 минуты 8 столица.
3: Доброе утро.
0: Здесь Рица Ботина.
3: Саша Седлов.
0: И у нас большой план на этот день. Что касается игр, сразу говорю, обратный отчет уже совсем скоро. Еще сегодня, выражаясь языком Вадима Ривмана, у нас будет особый комедийный вайб. Да,
3: ну... давай так, Вадим Ривман, он себя с двух сторон показал. Он как бы сказал вайб, но еще и мем.
0: Мем, да. Мем. Наверное, он в какой-то момент еще к тебе успел обратиться и, как обычно, сделать какой-то неожиданный комплимент.
3: Понимаешь?
0: Да, да, да. Ну, такой джентльмен. Вот, и, конечно, хиты, проверенные временем, будут от первой смены. Все как всегда. Давайте с музыки начнем.
2: Первая смена на Ретро FM.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Чего ж нам четверг готовить? 14 мая. Давайте разбираться. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овный импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы. Во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы. Достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания.
1: Раки. Не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня поддастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
2: Друзья, уже четверг, вот так неделя пролетела, просыпаемся.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Бодрое утро и отличного настроения утром этого вторника. Так, почему вторника? Четверга! Ох ты, я вообще неделя.
1: Знаешь, сколько людей напугало?
0: Мне
1: вообще
0: только дай неделю, четырехдневную рабочую. Все, никакого календаря, никаких чисел, никакой числовой бдительности.
1: Только одна пицца. 7.14. Доброе утро, друзья, все, кто завтракает. В данный момент у меня для вас есть новость. Мы все сейчас должны резко взять билет в Норвегию. Мне бы прям очень хотелось в этом поучаствовать, потому что там набирает популярность необычный гастрономический стартап. В Осло ребята открыли пиццерию прямо на балконе третьего этажа. Ой, это так прикольно. Короче, заказы принимают по старинке. Хозяин кричит с балкона вниз, а люди отвечают, какую пиццу им готовить. Типа, пепперони две штуки, маргарита три.
0: А потом можно, да, и запускать прям так, чтобы она летела.
1: Смотри,
0: и как тарелка
1: готовую
0: приземлялась.
1: Пиццу спускают покупателям на веревке. Мне кажется, это очень
0: вайбово.
1: В общем, для удобства владельцы заведения даже соорудили самодельный кран. Ну, вообще супер. Вот, и проект, естественно, вызвал огромный интерес не только у местных жителей, но и у экспертов индустрии. И говорят, что в очереди за коробочкой, спускающейся с балкона, заметили даже некоторых шефов из мишленовских ресторанов.
0: Не, ну, ты же понимаешь, кажется, это, что в самом процессе, да, интересно. Одно дело, там пицца вкусная, невкусная, даже средняя, но
1: не,
0: с такой,
1: я думаю,
0: доставкой,
1: там должно
0: с таким
1: быть хорошо,
0: изготовлением.
1: Должно быть, вот знаешь, прям как придумали вот эту вроде простую, но домашнюю идею. И пицца должна быть такая же простая, но что-то не должно быть.
0: Handmade.
1: Да, класс, класс. Доброе утро.
2: На Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: А между тем, сегодня очень такой приятный и вдохновляющий праздник. День просмотра любимых комедий. Тот, который мы можем, в принципе, устроить себе в любой день. Но вот сегодня об этом задуматься, как будто бы сама судьба велела. Вот ты часто комедии смотришь в последнее время?
2: Да, слушай, ну я вообще, если честно, я не смотрю ни триллеры, ни ужастики. Потому что я думаю, я когда смотрю кино, это должно быть либо красиво, либо смешно.
1: В моей жизни и так вот это ужас.
2: Да, вот честно, я не тот человек, который любит прийти и зачем-то испугаться.
1: Но, тем не менее, мы с тобой обсуждали, вот эта драма недавно выходила, то есть такой драматичная комедия.
2: Драма? Фильм, но она да, смешная. Да, она более смешная, чем драматичная.
1: Более смешная, чем драмы, но не настолько смешная, как легкая комедия. Все равно с долей драмы. Вот если что, фильм с парнем из «Сумерек». Это так, для девочек,
2: да,
1: напомню.
2: Да, да.
1: Да.
2: А,
1: как
2: с
1: думаешь?
2: Главным вампиром.
1: Да, главным вампиром всего кино, всех времен
2: да,
1: народов.
2: Да, да, да.
1: Как думаешь, кто считается самым главным, абсолютным титаном комедии?
2: Ну, наверное, как его? Сейчас. Ну,
1: Чарли Чаплин, хотел ты сказать,
2: нет.
1: Я перевел.
2: А, да?
1: Да, да.
2: Всех
1: да.
2: Времен.
1: Ну, это смотри, это его именно ставят как, ну, такой основоположник.
2: Ну,
1: да, еще в те времена,
2: комедии,
1: когда, ну, визуальный юмор так вошел в моду. А вот уже из звукового кино, скажем так, да, когда уже похожие фильмы на наше время появились, Джим Керри.
2: Вот, Джим
1: за
2: Керри,
1: за пластику,
2: я хотела сказать.
1: За экспрессию,
2: забыла,
1: да. Да.
2: Имя,
1: ну,
2: прости,
1: еще
2: Джим.
1: Робин Уильямс тоже, да, успел сняться в невероятном количестве комедий. Там было, не знаю, несколько... Миссис Даутфайр, например, великолепная комедия.
2: Я задумалась про Робина Уильямса. Ну, он классный, конечно же. Но, мне кажется,
1: ну, с долей драмы. Я с ним просто серьезный фильм тоже смотрел. Сейчас из современных. Вот Райан Рейнольдс и Адам Сэндлер держат план.
2: Адам Сэндлер, красавчик.
1: Да,
2: мало того, он еще
1: продюсер
2: делает то, что он хочет. Вот это мне нравится больше всего.
1: Да, да, да.

0: Слово не надо, Данила, сейчас там все это, произносить.
1: Нет, там все было, там все было. Там вот это, мама, русские среди нас были. Вот это вот. Подожди, сейчас, что там, естественно, было еще.
0: Ну, про то, чем в Химках торговал, не надо.
1: Это нельзя. Они все, понимаешь, сразу в голову залезли.
0: Мы сегодня все утро будем вспоминать, друзья, комедии, фразы из комедии. Ну и не только это. Я думаю, что мы обсудим все-таки тему.
1: А вы лежите троем. Ой, я не могу, я обожаю этот фильм просто.
0: Хочется у вас спросить, а вот вообще нужны ли комедии? А может быть, все-таки лучше драмы и ужастики? Может быть, вам не хватает хорроров по жизни? Какой жанр вы предпочитаете, кино, а вот чаще остальных? Или, может быть, у вас все зависит от дня и от настроения? Делитесь с нами своим мнением. Может быть, у вас есть любимчик, актер комедии?
1: Да,
0: тоже расскажите.
1: Фразы золотые, которые вылечат, и меня вылечат, которые вы всегда в жизни употребляете, потому что таких фраз очень много.
0: Да, мы вам дадим возможность вот в темах на много разных вопросов, интересных ответить, связанных с комедиями и не только. И будем ждать в социальных сетях. Можно писать в Максе, можно в группе Первой смены ВКонтакте писать.
1: Везде пишите, у нас все сети есть.
0: Да, а еще чуть позже.
2: Между тем.
3: Реклама.
4: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
5: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
6: А что, если островок стабильности – это сайт вашего бизнеса? Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
7: Трава растет, сезон идет. Кусторез Райоби. И туда, и обратно стрижет. И полметра берет. И всего за 5600 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
9: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
10: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 13+.

0: 7.29, точное московское. Время новостей, время немного обидного факта, Маргарита.
1: А ну-ка.
0: Пиво помогает худеть, но только женщинам. Да-да-да, оно вредит нашему здоровью, мы это знаем. Но, как видим, не всем оно вредит. Да, некоторых даже может очень сильно вдохновить и помочь. В общем, рассказываю, было исследование, которое, видимо, проводили женщины. Да, не подпускали мужчин к этим исследованиям. Говорят, мы сами вам дадим потом результат.
1: Все верно.
0: В общем, оно показало, что умеренное употребление, это очень важно, до двух бокалов в день.
1: Нормально.
0: Ну, в принципе, я бы даже не сказал, что это как микстура, это уже употребление.
1: Ну, это
0: да?
1: Употребление 14 недель.
0: Вообще-то, ускоряет метаболизм у женщин и снижает тягу к сладкому.
1: Конечно.
0: Опа, боишься пирожных? Пожалуйста.
1: Вот тебе пивасик.
0: Да, для мужчин же эффект противоположный. Мужики, ну, блин, что тут скажешь. Даже небольшие дозы замедляют сжигание жира. Там, наверное, после троеточий, наверное, про животик бы сейчас начали писать. В общем, парни, как мы не старались, но нет. Исследование сказало, не надо.
1: Это первый раз, когда я с тобой полностью соглашусь. Да, это исследование проводили женщины.
0: Половина восьмого. Серьезные новости. Вадим Ривман, прошу.
2: Расстроил ты меня с пивом, конечно. Ладно, о новостях расскажу. Доброе утро. Итак, в России изменился порядок назначения военных пенсий. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться в выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военнослужащих, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивают к трем дням выслуги. Такой же расчет применяется при нахождении в госпиталях из-за ранений, полученных в бою. В Пекине проходят переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Глава Белого дома находится в Поднебесной с государственным визитом. Президент США перед вылетом заявлял, что планирует провести переговоры с китайским лидером по вопросу урегулирования ситуации вокруг Ирана, а также обсудить с ним энергетику и вопрос дальнейших продаж оружия Тайваню. При этом в МИД КНР отмечали, что лидеры обсудят двусторонние отношения, а также вопросы глобального мира и развития. В МВД раскрыли новую схему мошенничества с дорогими китайскими автомобилями. Согласно новой схеме, покупается китайская машина, в документах завышается ее реальная цена, затем авто страхуется на крупную сумму. После этого аферисты инсценируют ДТП, например, топят автомобиль. Страховая компания обязана возместить полную зафиксированную стоимость. Машину восстанавливают, перепродают, получая таким образом двойную выгоду. Также сохраняется и классический вариант с инсценировкой кражи. Владелец заявляет об угоне, получает компенсацию, а авто тайно перегоняют и продают за границу, пишет РИА Новости. В полиции призывают страховщиков тщательнее проверять подозрительные случаи, обращать внимание на завышенную стоимость машин. До конца года россиян ожидают еще три короткие рабочие недели. Первая будет в июне. Она продлится 4 дня с 8 по 11 число. Пятница, 12 июня, объявлена выходным в честь Дня России, благодаря чему отдых составит 3 дня подряд. Следующая сокращенная неделя придется на ноябрь. День народного единства 4 числа выпадает на среду, поэтому рабочими будут понедельник и вторник, а затем четверг и пятница. Ну и завершит год трехдневная рабочая неделя с 28 по 30 декабря. 31 число станет выходным, после чего начнутся продолжительные новогодние каникулы, напоминает агентство ТАСС. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А с вами остается первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: Ретро FM.
1: Так, 7.38, точное московское время. Надо просыпаться, надо как-то ускоряться, потому что у нас впереди обратный отсчет, там время на счету.
2: Поэтому я очень быстро скажу наш номер. 23-24-88-3, код Москвы 495.
1: Можно выиграть смарт-часы. Давайте быстрее.
3: Реклама.

0: Весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
2: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
3: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.

0: обратный отсчет в первой смене.
1: В нашей первой игре этого бодренького утра будет участвовать Владимир. Екатеринбург на связи. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, здравствуйте, Саша, Рита.
3: Доброе утро.
1: Владимир, а у вас в Екатеринбурге также солнечно, тепло и вдохновляюще, как в столице сегодня? Или как-то иначе?
2: А вот и не угадали. Сегодня пасмурно. Но тепло относительно, градусов 12.
1: Извините, что перетянули это погодное одеяло на себя.
3: Скоро к вам дойдет.
1: Нам тоже надо порадоваться немного, а то да, тут апрель был такой нестабильный. А чего так жесток апрель, да, у нас был, как пел маэстро. Владимир, будет три раунда. После фразы «обратный отчет пошел» нужно за 10 секунд выполнить задание. Если с тремя раундами справитесь, то будет вам главный приз. Это смарт-часы от Red Rapem. Если два раунда, то фирменная футболка. Готовы?
2: Готов, конечно.
3: Давайте. Ну что же, тогда назовите три клички домашних животных. Обратный отчет пошел.
1: Любые.
2: Маня.
1: Так.
2: Кузя.
1: Так.
2: Вася.
1: А можно по животным сейчас разобраться? То есть, сколько было собак, например, сколько кошек вот в этих кличках у вас?
3: Хотелось бы понять, Маня.
1: Да.
3: С усами или мокрым таким носиком шляпким?
2: Да кто угодно. И с ушами, и с мокрым носиком.
1: Ну хорошо. И тем Владимир угодил. Легко. Будет ли так легко во втором раунде? Где у нас песни, которые нужно продолжить также за 10 секунд? Вы готовы?
2: Конечно.
3: Ну что ж, тогда обратный отсчет пошел. Допевайте за мной. Осень. Ну давай, у листьев.
2: Спросим.
3: Ой, Серега, ты не стой у...
2: порога.
3: Год новый наступил, кушать стало
2: нечего.
1: Ну хорошо.
3: Вот
1: солидно.
3: Да,
1: неплохо.
3: Солидно. Было хорошо.
1: Это да. Что ж, два раунда позади. Осталось...
3: Что из этого самое сложное было? Давайте, на чем задумались?
2: Да, в принципе, ни на чем.
3: Все, отлично. Надеюсь, так будет и в третьем
1: Все
3: раунде.
1: Все как семечки. Давай, да, сейчас третий раунд. Маргарита уже готова произнести задание. Владимир, мы вам желаем удачи.
3: Да,
1: у вас
3: смотрите,
1: есть только 10 секунд.
3: Третий раунд будет посвящен хоккею. И сегодня вам предстоит за 10 секунд назвать три хоккейных клуба. Обратный отсчет пошел.
2: Динамо, Спартак, Крылья Советов.
1: Хорошо, а если вот так, чтобы в футбол не пересекались, вот можете чисто из КХЛ что-нибудь взять и достать индивидуальное?
2: Локомотив.
1: Пока и по футбольному тоже.
3: Не ноль, если честно.
1: Какой-нибудь Адми.
2: Акбарс.
1: Акбарс, вот, хорошо.
3: Ну, было, все равно мы
1: да,
3: не можем
1: да, да,
3: не
1: засчитать. Адмирал, да, и все. Ну, понятное дело, что вы разбираетесь в этом, Владимир. Вас не смутить, у вас смарт-часов не отобрать. Даже, я уверен, ночью в темном переулке. Как отстреляйтесь лучшими хитами, проверенными временем, вы их наизусть знаете. Владимир, с победой!
2: Благодарю.
3: Вы молодец, пусть еще и потеплеет, и вообще тогда будет все кайф.
1: Да, пусть наладится еще и погода. Оставайтесь на связи, послушайте вместе с нами великолепную Кайли Миноук на Red Rapem.
0: Обратный отчет.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Так, 7:49, точное московское. А давайте поговорим.
2: Давайте поговорим.
1: Да-да-да, сегодня день просмотра любимых комедий. Мы говорим про актеров комедии. И не только, кстати, про комедии, мы про драмы, про ужасы сравниваем. Говорим, когда, что нужно, кому.
2: Фразы,
1: в общем,
2: фразы
1: да,
2: пишем.
1: Да, крылатые тоже, да-да-да.
2: Вот Евгений сразу пишет, у каждого свои недостатки. Насколько я помню, это в джазе только девушки.
1: Ну, мы сошлись в этом мнении, да, с коллегами, хорошо.
2: Так, Наталья говорит, да, здрасте. Дуэт Миронов и Папанов, они лучшие. 12 стульев с их участием. А Ольга сразу же внемлет, чтоб ты жил на одну зарплату.
1: Да-да-да. Ну, это все великолепного Миронова продолжает, да, вспоминать. Хорошо. Ну, и Папанов, соответственно.
2: Так, далее Олег написал, жить хорошо, а хорошо жить еще лучше.
1: Прекрасно. Ну, «Кавказская пленница», мне кажется, она вот в соревновательном
2: вообще
1: каком-то жанре больше всего крылатых фраз. Да. Так выпьем же за то, чтобы никто из нас, как бы высоко не летал, никогда не отрывался бы от коллектива. Там великолепно было. Будьте добры, помедленнее, я записываю. Ну, давайте, Маргарита, можно и побыстрее.
2: Так, мои любимые комедии, это комедии Гайдая, пишет нам Александр. Ну, естественно, все фильмы разобраны на цитаты. Жена говорит, что я при отсутствии звука мог бы озвучить любой его фильм. И хочет сказать, что не только вы, Александр, как будто бы, ну, это не то, что мы вас ущемляем. Нет, вы прекрасный. Но я к тому, что к вам многие с радостью присоединятся.
1: Да, да, да, и это станет общим делом, я уверен, с удовольствием. Сержик пишет, доброе утро. Не беспокойся, Казадоев, сядем вместе.
2: Александра вспомнила про Покровские ворота. Там, что не фраза, то шедевр.
1: Будет вот тебе и кофе, будет и какао с чаем.
2: Какао с чаем.
1: Слушайте, ну тут пока Папанов у нас по статистике всех делает. Как горит мой шеф! Да, ну а дальше добавляйте любую фразу.
2: Марина вспомнила про... Да кто ж его посадит? Он же памятник. Вот, туда же, туда же.
1: Было дело. Слушайте, а правда, «Джентльмены удачи» под Новый год. Как кайф посмотреть всегда.
2: Да, ну и Наталья, собственно, в то же направление. Киса, я давно хотел спросить, как художнику художника, вы рисовать умеете?
1: Прекрасно. Так, ну и перед тем, как мы уйдем на небольшую паузу, мы обязательно вернемся к этой теме. И вы знаете, у нас же сегодня еще намечается особое мнение туда, после 10:00. А давайте голосованием запустим, вот на что похожа ваша жизнь в 2026 году. И я думаю, что мы несколько вариантов предложим. Например, комедия, может быть, драма, может быть, триллер. На триллере, да, немножко начала переживать. А может, вообще смеха панорама. Давайте так, заходите, да, в соцсетях, голосуйте, только честно. А потом мы подведем итог и устроим еще игру благодаря вашим ответам. Проявляйте активность в соцсетях.
0: Между тем, на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
7: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru. Пусть всегда будет счастье.
3: Реклама. Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять. Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
8: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем, да. Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
9: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
10: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
13: Любимой музыки много не бывает.
14: Интернет-потоки «Ретро-ФМ» круглосуточно и без рекламы.
13: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки «Ретро-ФМ».
14: 12+.
15: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Солис уже почти 8, а мы уже тут, как тут первая смена на Retro FM с вами здесь. Retro, Retro FM. Солнце вернулось в Москву. И на Retro FM, да, Вадим Ривман здесь с новостями.
1: Конечно, будут. Обязательно привет, доброе утро. Итак, в России могут ввести самозапрет на крупные онлайн-покупки. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени и расходов в интернете. Прежде всего для несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. О мутации хантавируса типа Андес предупредил академик РАН, эпидемиолог и зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. По словам специалиста, штамм постепенно адаптируется к человеческому организму. Уже зафиксированы отдельные случаи передачи инфекции от человека к человеку. В качестве примера повышенной опасности конкретного штамма эпидемиолог привел вспышку хантавируса в Аргентине в 2018-м. Тогда уровень летальности достигал 35%. При этом Онищенко уточнил, что недавняя вспышка на круизном лайнере не несет угрозы для территории России. Средняя зарплата в нашей стране к концу этого года достигнет 108 300 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводят РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч. В дальнейшем тенденция сохранится. В будущем году ожидается рост до 115 400 рублей. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции за кадры. При этом реальные доходы граждан будут зависеть, конечно, от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Ну и последнее. На севере Италии тестируют необычную транспортную систему, которая может коренным образом переосмыслить сам принцип эксплуатации железных дорог. Речь идет о компактной автономной капсуле. В отличие от традиционных поездов, система рассчитана не на массовую перевозку сотен пассажиров, а на индивидуальные поездки небольшими группами от 4 до 6 человек. Этот подход позволяет отказаться от традиционной схемы с фиксированными остановками и расписанием. Пользователь может вызвать транспорт по своему желанию, почти как такси, но только на рельсах. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена на Ретро-ФМ. Я желаю всем хорошего дня.

0: Тремен девятого, доброе утро.
1: Доброе утро.
0: И сегодня мы первая смена обещаем чуть больше комедии в эти 4 часа, по крайней мере из-за того, что сегодня день просмотра любимых комедий. Ну и, конечно, мы вас активно призываем участвовать в обсуждении этой темы.
1: Пишите нам во все соцсети, обязательно стреляйте своими любимыми выражениями, актерами, дуэтами актерскими, может
0: да,
1: быть.
0: Да, ну еще обязательно устроим нейрохит, это будет буквально через полчаса, а до этого успеем насладиться, нет, не одними, даже не двумя хитами, проверенными временем. Начнем мы с Сиси Кетч, погнали!
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Так, гороскоп на четверг, на 14 мая. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. А вот вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное, направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания.
1: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте, лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приобретения. А если вы хотите, если только вы не будете слишком расточительны, так что будьте внимательны.
2: Вот будьте расточительным, знаете, на что? На хорошие эмоции этим утром.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Бананарама настраивает нас на настоящую дискотеку уже с утра пораньше в четверг. И мы вот так плавненько тренируемся, готовимся, тренируем и дыхалку, и мышцы.
1: Да, 100%. Ноги, как я люблю говорить, икры, чтобы исполнять с нами на круизе, на Астория Гранде, такие зажигательные танцы на верхней палубе. Ух, ребята, идем по морям с 18 по 28 июля. Идем не одни, конечно же. Ну, зачем? Зачем, если у нас есть группа?
0: Итак, по списку, кто с нами будет на Астория Гранде?
1: Лицей.
0: Группа будет. Группа «Вирус» 100% будет.
1: 100% придет. Саша Айвазов сказал, я такой не пропущу, ребят.
0: Ну и, конечно, группа «Плазма» будет. «Тык» или «Гиф», «They are love». В общем, все свои самые любимые хиты. «Take my life». Хорошо. Ну что, друзья, у нас будут огненные июльские денечки. Как раз под занавес нашего радиосезона. Угу. Будет круто. И я напоминаю, что выиграть путевку можно только в прямом эфире. Да, каждый год мы разыгрываем их в первой смене. Нужно верить в свою удачу, в свою мечту, и пусть она у вас сбывается.
2: На Ретро-ФМ.

0: Вот так один раз человек сказал, это Сан-Франциско, город стиля диско, и вся страна подхватила и до сих пор взрывается в танцевальных ритмах. А между прочим, друзья, человек, который это продолжает заявлять на Ретро FM сегодня, отмечает свой день рождения, Сергей Лемах.
1: Ой-ой-ой.
0: Или, как говорит, да, наш редактор, он же Сергей Лемах, но мы его любим всяким. Самое главное, да, за эти хиты, за эти танцы, да, любимая группа нашего детства с братом, честно скажу. Как мы мечтали попасть на их концерт. Как мы не попали на него. Там погода была, пока из Москвы в Сочи не прилетели. Но эти хиты, несмотря на подобные обстоятельства, они всегда живут с нами. Они, мне кажется, никогда не выйдут из моды.
1: А
0: это
1: ты, кстати,
0: круто.
1: Знал, что Лемах писал хиты не только для себя, не так. только для Кармен, но и внезапно для Лады Дэнс, Натальи Сенчуковой, Натальи Гулькиной. И также писал саундтреки для популярных 90-х телевизионных передач. А
0: очень
1: не только
0: круто.
1: Сан-Франциско, которая, конечно, ну, навсегда остается в сердцах. Она у меня есть в плейлисте. И если, не дай бог, ну какая-то грустняшка подошла, и тут вот эти фирменные ту-ту-ду-ду-ду-ду в начале, и все, кайф становится.
0: Да, талантливый человек, талантлив во всем. Мы всем коллективом еще раз поздравляем солиста группы Кармен с днем рождения. Желаем, чтобы внутренний мотор никогда не сбавлял оборотов, чтобы всегда был этот танцевальный адреналин, крепкого здоровья, вдохновения и, конечно, бесконечного драйва, Сергей!
2: Реклама.

0: ему на суточный рост.
1: Тэнк — это не просто автомобиль, это характер. Премиальные рамные внедорожники Тэнк 300 и Тэнк 500 сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. Тэнк. Управляй прогрессом. Только до конца мая специальные предложения на автомобили Тэнк. Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров Тэнк. Реклама ООО Great Wall Motor Rus.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05-31.05.26. Подробнее об организаторе, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Трава растет, сезон идет. Дрель-шуруповерт «Райоби». И сверлит, и крутит, и ничего не весит. Всего за 4800 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальный товар из гарантии. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
7: ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
8: Каждый преступник совершает ошибки.
9: Я говорила.
10: Один метод.
11: Букеты, конфеты.
12: Следственный комитет.
10: Ни одной зацепки.
13: Что само по себе подозрительно.
9: Да.
10: И два капитана.
14: Я капитан полиции.
15: А я чудак.
10: Новые серии.
16: И вот тут...
9: Что?
16: Что-то произошло.
10: Вечерний детектив.
16: Свежий.
10: В четверг и пятницу. 18.10.
17: Отлично.
10: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
10: Возрастное ограничение 16+.
18: А в ленте скидки до 60% за фишки на товары для гриля и пикника Platinum Choice. Покупайте решетки, мангалы, посуду, аксессуары для дачи и многое другое еще выгоднее. Акция действует до 31 мая 2026 года в гипермаркетах.
19: Лента.
20: Неужели идеал существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.

0: на Ретро-ФМ.
1: А не поговорить ли нам про кино? В первую очередь, про кинокомедии. Да, сегодня день просмотра любимых комедий. Вспоминаем любимых актеров, любимые фразы. Сравниваем, вот зачем нам нужны комедии. А когда, может быть, надо поставить какую-то драму? А может быть, попугать себя хоррором или каким-то триллером? А может, вы любители приключений и пересматриваете фильмы с Индианой Джонсом? Ну, в общем, делимся мнением. В группе «Первая смена» ВКонтакте. Можно в Максе тоже писать. И отдельно можно еще проголосовать. Да, ну вопрос появился от «Первой смены» специально для вас. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Комедия, драма, триллер, смех и панорама. Версии разные. Делитесь, отвечайте честно. Совсем скоро устроим по этому особое мнение. Маргарита, сообщение.
2: Так, ну тут миллиард сообщений, конечно. Я пытаюсь выбрать, но
1: выбирай.
2: Это невозможно, потому что хочется все читать. Ну, я прочитаю, конечно же, из моего любимого. Прям подряд двое написали людей. Николай Александр про Ширли Мырли. Не мой ты сын, не сын ты мне. Ну и, кстати, написали, что та самая фраза, которую вообще нельзя произносить
1: но
2: в эфире.
1: Но она звучит, да-да-да.
2: К огромному сожалению, в Ширли Мырли Табаков имел в виду матрешки с лицами членов ЦК КПСС, которые были популярны у интуристов.
1: Члены партии,
2: да,
1: вот так.
2: Да-да-да. Если честно, я об этом факте узнала буквально пару лет назад. И эта фраза стала вдвойне смешнее. Ты ж такой перевертыш потрясающий. Да.
1: Он же Гога, он же Жора, он же Гена. И там можете продолжать. «Москва слезам не верит», любимый фильм. Елена вспоминает, пусть и не комедия, но любимая. А там все есть. Там и комедия, и, безусловно, жизненная драма настоящая есть. Фильм на века.
2: Так, Татьяна пишет, комедии нужны обязательно. Людка, а Людка, какая такая любовь? Ну и так далее. Девушка, а как вас зовут? Таня, а меня Вася. Ну и дура. Вот,
1: не, ну я думаю, что эфир будет несостоявшимся, если мы не прочитаем вот это сообщение про Людку. А Людку, ах ты, сучка ты крашеная. Ну и что она ответила? Почему же краш? Да.
2: Это мой натуральный цвет.
1: Это же великолепно, это же просто прекрасно.
2: Далее нам внезапно пишет Риана. When the sun shines and shine together. Какая гадость, это ваша заливная рыба. Риана, если это ваше имя, потрясающе. Вас уже двое, получается.
1: У меня все unfaithful в голове играет.
2: Стоит мотать. Далее написали про Роуэна Аткинса, собственно, замечательный актер комедийного жанра. Все фильмы с мистером Бином. Слушай, мистер Бин —
1: это тоже легенда.
2: Легенда вообще.
1: Мы вспоминали сегодня Чарли Чаплина, да, но мне кажется, есть несколько образов из иностранного кино, которые, да, вот годами сохраняются и будут передаваться, мне кажется, также из поколения в поколение.
2: Ну и туда же Серега написал, как же вы забыли таких мэтров комедий, как Луи де Фюнес и Пьер
1: Ришар. Ну, конечно, великие французские комедии, которые тоже пересматривают. Как, не знаю, «Папаши», а еще там Жерар Депардье, раз уж вспоминать великих актеров. Вот, еще там про невезучих очень был классный фильм, когда потерялась дочь одного обеспеченного человека, и Пьера Ришара на спасение вызвали, потому что он был таким же невезучим. Вот тоже фильм уже много лет, но смотрится на одном дыхании великолепно. Алексей еще пишет, жить захочешь, не так раскорячишься. Я прям вспоминаю, это, кажется, про корову и особенность национальной охоты. Ну что, ребят, будем ждать новые сообщения во всех социальных сетях. Будем ждать ваше мнение. Да, вот голосование продолжается. Мы пока его не закрываем, но процентики уже собираем.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 8:30. В эфире Ретро-ФМ Новости. В студии Екатерина Антонова. Здравствуйте. Онлайн-сервисы и цифровые платформы больше не смогут списывать деньги с пользователей после отказа от подписки. Новые правила распространяются на интернет-кинотеатры, облачные сервисы, приложения, платформы электронного документооборота и другие сервисы с платной подпиской. Компании обязаны принимать отказ от услуги, в том числе в электронном виде, пишут РИА Новости. При поддержке властей Татарстана на 8 железнодорожных переездах республики установлены специальные видеокамеры, сообщает ТАТ-центр. Система интегрирована с Центром автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД МВД России. Поводом для установки стала проверка безопасности движения на переездах, показавшая, что большинство аварий происходит по вине водителей автотранспорта. В Казани с 12 мая по 26 июня частично перекроют движение по улице Шатурской. Причиной стали работы по реконструкции водопровода. В указанный период ограничения ведут на участке улицы Шатурской в районе дома номер 51 по улице Челюскина. Об этом пишет портал мэрии Казани. В Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Райский сад. Искусство российского ислама. Современное искусство и исторические экспонаты». Она будет работать до 29 сентября. Исторические экспонаты предоставят Национальный музей Республики Татарстан, Музей Востока, фонд «Марджани». В экспозиции будут представлены объекты и работы современных художников из Татарстана, Дагестана, Башкортостана и Крыма. Концепция выставки основана на эмоциональном восприятии садов и их месте в мусульманской культуре. От символа рая до социальных связей, пишет Минкульт Татарстана. Древние рукописи и альбомы сопровождаются аудиорассказами и световыми инсталляциями, флористическими композициями. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 78 копеек, евро 87 рублей 37 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Маргарита!
1: Это я.
0: Маргаритиньо. Ну,
1: это
0: расскажи, что же у нас будет впереди,
1: а
0: к этой игре нас особенно готовимся.
1: А можно я спою?
0: А может.
1: Раз ты дважды сказал Маргарита, а третий раз я спою. Маргарита. Ну, там бы было так, потому что это нейрохит. Возможно,
2: Маргарита,
1: это было бы...
2: Маргарита, это не забыла. Маргарита,
0: да, возможно. Да, да. Но было бы очень современно.
1: Потому что искусственный интеллект берет и безжалостно переделывает песни, ребята.
0: Вы думаете, у него есть совесть? Не, вы по-прежнему так думаете?
1: Ваша задача, собственно, узнать, что же за песню переделал искусственный интеллект. А за это у нас для вас и подарки, беспроводные наушники, а еще и годовая подписка на популярный музыкальный сервис. Поэтому звоните, поиграем в нейрохит 232-24-883, код Москвы 495.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 5 баллов. Движение плотное. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарасского до Амирхана, на улице Челюскина от Айдарова до Максимова и на улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
7: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы. Суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем «Да». Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
13: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
3: Ретро-ФМ.

0: Александр из Самары на связи. Добро пожаловать в Нейрохит. Здравствуйте.
1: Добрый день.
2: Здрасте, здрасте.
0: Александр, ну о музыке мы еще поговорим. Скажите, но у вас комедия любимая есть? Есть актер или актриса? Фраза
2: любименькая.
1: Фразы, может быть, и нет, а комедия любимая, нравится, ничего не вижу, ничего не слышу.
0: Хорошо. Ну что ж, Александр, мы вам предлагаем сейчас рубануться в нейрохит. Мы подготовили две подсказки. В общем, если с первой угадаете, мы вам сразу вручаем главный приз – беспроводные наушники. Но, если что, есть и второй шанс послушать припев и получить годовую подписку на музыкальный онлайн-сервис. Вы как, готовы?
1: Да, готов, давайте.
2: Давайте слушаем.

0: Ну, в принципе, если эту песню знаете, то по словам как будто бы все понятно.
1: Наше прошлое. По словам понятно, а вот...
2: А вы попробуйте, как бы, знаете, как я сейчас подумала, я даже не посмотрела, что там написано у меня в подсказке, про себя. И мне сразу стало все понятно. Mm-hmm. Но только быстренько.
1: Наше прошлое укатило что-то вдаль, что-то...
0: Да-да-да, в общем, слова-то правильные. Надо либо напеть, либо исполнителей назвать, ну, конкретно группой, да, я подскажу.
1: Наше прошлое укатило вдаль. Вот в голове кружится, а вот кто вот сейчас вот...
0: Ну, у нас есть вторая подсказка.
1: А мы любили... Дам припев. А мы любили...
2: Так.
0: А мы могли... Получается, думаете, что такой припев? Ну, ладно, а давайте проверим, такой припев или нет. А мы любили... Ну что, по словам попадания. Хотя пока, не знаю, вайб песни, ну вот до конца непонятен. Вроде звучит неплохо, но что бы они хотели сказать в такой подаче, не становится ясно. А вот что они хотели сказать в оригинале, Александр, звукорежиссер, можно поставить? А вот это, да, одна из самых известных школьных композиций. Да, с которой проходило очень много выпускных, особенно в начале нулевых, мне кажется. Это хай-фай группа. Вы абсолютно верно вспомнили припев.
1: Да.
0: Поэтому, Александр, будем считать, что с первой подсказки вы угадали, а это значит беспроводные наушники.
1: Ура, спасибо большое от души.
2: Все, а можно сегодня еще раз пересмотреть вашу любимую комедию, и тогда день просто будет не четверг, а какая-то суббота прям.
0: Пусть так и будет.

0: Чао, чао, синьорина, то ли hello, то ли good morning. В общем, мы только начинаем, только разогреваемся. Сегодня обсуждаем комедии, присоединяйтесь к нам в социальных сетях, пишите, да, свои любимые крылатые фразы своих героев, также голосуйте, вот на что похожа ваша жизнь в этом году.
1: Мы обсуждаем. Да, мы обязательно все это прочитаем, ну и еще и поставим классную музыку.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе 30, корпус 1. И получайте спецпредложение мая от 2 миллионов 188 тысяч рублей. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
6: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение в гемотест. Анализы по сути. Суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Зеланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование», ОГРН 102-773-943-1730. Москва, проспект Лихачева, дом 15, помещение 2/15.
8: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
9: Весь май в салонах «Корт Оптика».
10: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Цена действует на выделенный ассортимент.
12: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
13: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
14: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
15: Проверяем знаменитостей на эрудицию.
14: Каждое воскресенье в час дня
15: Максим Ковалевский задает звездам ваши вопросы.
14: За неправильный ответ гость отдает свои деньги.
15: Автор лучшего вопроса забирает всю сумму.
14: «Дорогие гости» в воскресенье час дня.
15: Подробности на сайте retrofm.ru.

0: Да, это Retro FM, где хиты, проверенные временем, и первая смена, которая ждет вас каждое утро с 7 до 11. Ну а 9.00 – это личное время Вадима Ривмана. Забронировал, новости рассказывай.
1: Так точно, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, средний размер социальной пенсии россиян превысил отметку в 16,5 тысяч рублей. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на статистику социального фонда. По опубликованным сведениям, за минувший год величина выплат увеличилась в среднем на 1000 рублей. Россияне, продолжающие трудовую деятельность, получают в среднем по стране 12 350 рублей. В то же время для неработающих категории граждан этот показатель значительно выше, он достигает в среднем по России почти 17 тысяч. В России изменился порядок начисления военных пенсий. Периоды службы в добровольческих формированиях теперь будут засчитываться выслугу лет с повышающими коэффициентами. Документ касается военных, сотрудников МВД, МЧС, ФСИН и Росгвардии. При непосредственном участии в боевых действиях один день службы приравнивают к 3 дням выслуги. На чипсах и колбасе может появиться маркировка о вреде здоровья. Общественники обратились к правительству России с инициативой обязать всех производителей наносить предупреждение на упаковке ультрапереработанных продуктов. Согласно предложению, это поможет сократить потребление товаров с высокой степенью обработки. Их на регулярной основе употребляют около 40% россиян. Судя по результатам опросов, такие продукты изготавливают из рафинированных и потерявших полезные свойства ингредиентов. Букет или даже одна веточка сирени опасна для здоровья, особенно если поставить ее в спальне. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на специалистов. Все дело в веществе под названием сиринген. Оно содержится в листьях и соцветиях. Оно способно вызывать аритмию, нарушение сна и сильную головную боль. В редких случаях длительное вдыхание аромата в закрытой комнате может привести к ухудшению зрения и снижению уровня тромбоцитов в крови. Эксперты подчеркивают, на свежем воздухе сирень угрозы не представляет. Ну и последнее. 8 из 10 россиян хотя бы иногда создают видимость занятости на работе. Об этом пишет «Известия» со ссылкой на результаты опроса. 40% респондентов имитируют бурную деятельность в офисе, 15% при удаленной работе, а еще четверть в обоих форматах. В числе наиболее распространенных способов имитации работы опрошенные россияне называли задержки в офисе без необходимости, намеренно долгое выполнение простых задач и создание видимости работы за компьютером. Чаще всего так делают менеджеры среднего звена. И еще курсы валют на сегодня. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.90. А далее первая смена на Ретро FM. С добрым утром!

0: начнем это утро в классном настроении. Рит Субботина здесь.
1: Саш Светлов.
0: Давай расскажем людям, чего их ожидает. Фейк-контроль будет, разыграем сертификаты в маркетплейсе, а может быть даже вручим нашу фирменную термокружку.
1: Так, Саш подготовил для вас спортивные новости.
0: Обязательно.
1: Как обычно. Но мы продолжим говорить по нашей теме. Сегодня день комедии, мы ждем от вас какие-нибудь фразы из любимых комедий. Может быть песни, может быть вообще актеров и актерские дуэты.
0: Да, ждем вашей активности, в том числе проголосуйте, пожалуйста. Да, расскажите, на что похожа ваша жизнь в 26-м году. Ну, а если вам и этого будет мало, мы же вам еще киноскоп-то подготовили в этот киночетверг. Все будет сегодня на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Сегодня четверг, 14 мая. Разберемся. А день подходит для энергичной деятельности и быстрых решений. Однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овны, импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичное очертание.
1: Раки, а вы не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите. Покажите заинтересованность и активность в исполнении задач.
2: Львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте, однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделайте сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важно не разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: А рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, если только вы не будете слишком расточительны.
2: Ну а сейчас у нас спорт. А что ждать-то?
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Физкульт, привет! В первой смене на Ретро-ФМ.
1: Матвей Сафонов, Мотя Матвеище, наш герой. Да, рассказываю, начнем с футбола. Матвей Сафонов вновь выиграл чемпионат Франции, конечно, с ПСЖ. Парижане стали чемпионами в пятый раз подряд, там просто бессменные чемпионы. Ну а российский вратарь сделал 8 сейвов в матче с Ланцем и был признан лучшим игроком встречи. Посмотрите в интернете, правда, там настоящее спасение. Продолжай в том же духе, Матвей. Кстати, у него уже 7-й трофей, все награды он взял с ПСЖ. Кроме того, Сафонов получил 9 из 10 от экспертов за этот матч с Ланцем. У остальных игроков ПСЖ, так, к слову, нет оценок выше 6. Красавчик, так держать. Далее, Интер выиграл Кубок Италии, победив Лацио в финале 2-0. Миланцы сделали золотой дубль. Это в Италии никому не удавалось сезона 17-18, когда чемпионат и кубок выиграл Ювентус. Далее, Манчестер Сити разгромил Кристал Пэлас 3-0 в перенесенном матче и отстает от Арсенала на 2 очка. За 2 тура до конца сезона АПЛ развязочка намечается огненная. Барселона в статусе чемпиона, как мы знаем, проиграла Алавесу в гостях, да, 0-1. Диабат забил в конце первого тайма. У каталонцев ни одного удара в створ, так сказать, парни продолжают отмечать. Повод-то хороший. Лионель Месси сделал хет-трик в матче чемпионата МЛС против Цинциннати. 5-3 счет. У Лионеля 908, 9 и 10 голы в карьере. Тоже не успокаивается. И ему, и Криштиану, ребята, продолжайте в том же духе. Будем смотреть, болеть и следить. В теннисе Карен Хачанов уступил Касперу Руду в четвертьфинале Мастерса в Риме. А в женской сетке Мира Андреева проиграла Коко Гауф, если еще не знаете. Ну, вот такие, увы, истории. В КХЛ Акбарс победил Локомотив во втором матче финала Кубка Гагарина, да, со счетом 5-1 и сравнял счет в серии 1-1 на данный момент. Будем держать вас в курсе и будем слушать Сиси Кэтч «Heaven and Hell».
0: Физкульт, привет! Первые смены на Ретро-ФМ.

0: Между тем на Ретро-ФМ.
1: Доброе утро! Мы сегодня обсуждаем комедии в рубрике «Между тем», потому что сегодня день просмотра любимых комедий, и вы делитесь своим мнением в соцсетях. Давайте почитаем сообщение.
2: Так, вот написали, я тебе один умную вещь скажу, только ты не обижайся.
1: Хорошо.
2: Конечно же, сразу помню.
1: Твой мужчина стоит в соседнем дворе. Я так думаю. Асфатур пишет, укол зонтиком налево от лифта, Пьер Ришар.
2: Ага.
1: Да, еще вот писали, да, тот же самый Асфатур вспоминал фильмы с Адриано Челентано и Арнеллой Мутти. Ну, конечно, да, там просто великолепные диалоги.
2: Да,
1: особенно, да, про строптиво, там просто великолепный фильм.
2: Так, Алексей нам еще подкинул фразу классную. За чужой счет пьют даже трезвенники и язвенники. Вот. Екатерина написала: «Доброе утро, любимая первая смена. Муравьева бесподобна. Не учите меня жить, лучше помогите материально». Как эта фраза нужна на все времена? Вот сейчас она и в моей голове крутится. У всех, кому за 30, понимаешь?
1: Да, такое? Насчет «все времена» Андрей Беляков пишет, чтобы комедия была поистине смешна, одного актера мало. Необходимо созвездие комедийных актеров. «12 стульев Гайдая» стал моей любимой комедией. Фраза «быстро, только кошки родятся» стала моим девизом. Да. Спасибо, ну, Андрей.
2: И давай я тоже Ивана прочитаю. Он тоже про «12 стульев» он написал. «Утром деньги, вечером стулья». Классный фильм. Ну, конечно,
1: да,
2: же.
1: Да, все классики сейчас не перечислить. Кстати, мы еще и поговорим о новых фильмах в «Киноскопе». Да, буквально через час, даже меньше на «Ретро-ФМ».
2: Да.
1: Не пропустите.
2: И Артем написал, что вспомнил комедию «День радио» с «Квартетом И». И вот это же тоже потрясающая комедия. Она более современная, но фраз оттуда. Мы тоже об этом поговорим.
0: «Между тем» на «Ретро-ФМ».
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн, плюс управляемость, плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежно.

0: Монопольного покрытия. Пора дать волю эмоциям. И линолеум «Ютекс» готов к приключениям. Пройти на ходулях. Прокатиться на скейте. Линолеум «Ютекс» не боится царапин, тяжести и загрязнений. «Ютекс» готов к любым вызовам.
1: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18:00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
2: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Генкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Генкаум – лекарство от компании Эвалар. Генкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
3: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
4: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Ретро-ФМ. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: тоже будет. Потому что это круиз, там все может быть. А что? Мы просто напоминаем, что в июле с 18 по 28 нас ждет большое приключение. Круиз Ретро FM 2026.
1: Едем с Астории Гранде по морям. Вернее, идем. Мы сначала заходим в Стамбул, потом идем в Грецию по островам. А? Что?
0: Ничего, продолжай.
1: Спасибо. А вот, просто у меня в голове уже была группа Плазма. Понимаешь, я когда о них думаю, думаю, с ребятами едем. Классные. Едем с лицеем. Едем с Сашей Айвазовым. И, конечно же, группа
0: Вирус!
1: Вот такой веселой компании с нашими 15 победителями. Они с собой еще возьмут самых их лучших, плюс
0: надежных,
1: один.
0: Надежных, проверенных.
1: Да. В общем, тусанем как надо, отдохнем, с фоточками поделимся. И главное, зарядим вас мотивацией принимать участие в следующих круизах, потому что удача может улыбнуться каждому.
0: Столица 9.30, и это время новостей на Ретро-ФМ. С нами Вадим Ривман.
2: Да, расскажу обязательно. Доброе утро. Итак, средняя зарплата в России к концу этого года достигнет 108 400 рублей. Это почти на 8% выше показателей прошлого года. Такие данные приводит РИА Новости со ссылкой на прогнозы властей. Напомню, в прошлом году средняя зарплата впервые в истории превысила отметку в 100 тысяч. В дальнейшем тенденция, как отмечается, сохранится. Эксперты связывают динамику с сохранением низкого уровня безработицы и конкуренции на рынке. При этом реальные доходы граждан будут зависеть от уровня инфляции и ситуации в конкретных отраслях экономики. Председатель КНР и президент США договорились о проведении неформальной встречи лидеров Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и саммита Большой Двадцатки. Напомню, G20 – это неформальный форум ведущих развитых и развивающихся экономик мира. В его состав входят 19 государств, включая Россию, а также два коллективных участника – Европейский и Африканский союзы. Сегодня в Пекине стартовали переговоры между Си Цзиньпином и Дональдом Трампом. Это стало, кстати, первой поездкой американского политика в Пекин со времен его первого президентского срока в 2017-м. Вместе с Трампом в Пекин прибыла большая делегация американских бизнесменов. Одной из ключевых тем саммита станет урегулирование войны США и Ирана, а также разблокировка судоходства в Ормузском проливе. Рост страхового мошенничества по автострахованию может привести к удорожанию полисов ОСАГО и КАСКО. По оценкам страховщиков, сегодня на стоимость полисов влияют не только уровень доходов населения и аварий, но и активность организованных преступных групп. В качестве примера участники рынка привели ситуацию в Новосибирске. В прошлом году в регионе был зафиксирован заметный рост числа подозрительных страховых случаев по ОСАГО, связанный в том числе с инсценировками ДТП и завышением ущерба. Аналогичная тенденция сейчас проявляется и в сегменте КАСКО. Отдых в Турции подорожал на 30% в мае, об этом сообщает телеграм-канал «База». Отмечается, что рост цен связан с высокой инфляцией в Турции. Зарубежные поездки в целом удерживают лидерство среди наших граждан и уже занимают больше половины всех летних бронирований. Интерес к Турции вырос в 2.5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В прошлом году Турцию посетили почти 6 миллионов россиян. Страна заняла первое место в списке зарубежных направлений для отдыха граждан России. И еще курсы валют: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.90, а далее первая смена на Ретро-ФМ. С добрым утром!

0: А ведь на самом деле эта песня первоначально писалась про Ларису, потом уже там возникла Кристина. Ну, так оказалось.
1: Серьезно?
0: Нет, мы просто фрик-контроль собираемся играть, и я привожу пример, как мы лжем иногда.
1: Господи, даже я тебе поверила. Скажи, что я красивая.
0: Вот, не буду рисковать.
1: 23-24-88 и 3, код Москвы 495. А вы, друзья, рискуйте, потому что у нас впереди фейс-контроль. Там можно выиграть деньги, сертификат на 5000 рублей.
0: Но не все пройдут, это фейс-контроль. Это фейк-контроль. Да-да-да, будет розыгрыш.
1: И чашка наша любимая фирменная.
0: Она стала чашкой. Термочашка
1: все
0: золотая. Наполняй твой ароматом чаю.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
3: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Клары Цеткин от Боевой до Несмелова и на улице Кировская дамба от реки Казанка до Кремлевской набережной. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
5: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
6: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
2: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
3: Роняем цены на газ на АЗС и Леком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Леком. Если газ, то у нас.
4: Вечеринка. Ровно в 21.00.
5: Лучшие танцевальные хиты
4: в неповторимом миксе.
5: Вечеринка RetroFM.

0: Фейк-контроль. Первые смены.
1: Так, время 9:45. Пора поиграть в фейк-контроль с Романом из Новокузнецка. Здравствуйте, Роман.
2: Здравствуйте.
3: Здрасте, здрасте. Так, ну что, у нас сегодня будет фейк-контроль. Я думаю, вы знаете прекрасно, как играть в эту игру. Есть три темы на выборы. Что вам больше нравится? Колбаса, бобслей или компьютерная мышь?
2: Колбаса.
3: И мне
1: хороший выбор, да. Поддерживаем.
3: Я, кстати, тоже про нее бы выбрала. Я прям даже думала.
1: А я пойду поем. Расскажи, что
3: да.
1: там есть.
3: Итак, факт номер один. Значит, тот, кто делает или продает колбасы, называется колбасер. Правда или нет?
2: Ну, я думаю, нет.
3: И это... Да, конечно, нет. Мы же все знаем, колбасер – это тот, кто до 6 утра в клубе.
2: Колбасец.
1: Да-да-да, здесь колбасник, колбасница, так называют их. Докторская колбаса появилась по личному приказу Сталина. Правда или ложь? Ну, решайтесь.
2: Я думаю, ложь.
1: Ну, вообще, говорят, правда. В 36-м году, как диетический продукт для людей, подорвавших здоровье. Есть такая легенда, существует, и да, в нее многие верят.
3: Так, хорошо, идем дальше. Самая длинная сосиска в мире, попавшая в книгу рекордов Гиннесса, составила почти 60 километров. Правда или ложь?
2: Ложь.
3: И это?
2: 60 километров нет.
3: Вы не поверите, это правда.
1: Делали такую.
3: Осталось найти...
2: Ну, все, проиграл.
3: ...килограммов миллиард кетчупа. Вы не проиграли, вы что?
1: Вообще-то у
3: Вообще-то
1: нас
3: у вас наша самая любимая
1: термокружка.
3: Чашка, да. В некоторых кругах.
1: Да-да-да. Среди знатоков. Роман, мы вас поздравляем.
2: Спасибо.
1: Да, подарочек уже отправляется в Новокузнецк. Оставайтесь на связи и насладитесь еще парой хитов вместе с нами, как минимум в этом часе. У нас будут руки вверх, а сейчас Bad Boys Blue.
0: Фейк-контроль.

пишешь. Да, может быть, твое письмо затерялось, не дошло. Напиши еще разок, слышишь? Все, все отлично у меня дома.

0: А нам скучать не приходится, в том числе благодаря вашему активному участию в соцсетях. Да, у нас сегодня тема такая, ох, тема темище, про кинокомедии говорим, крылатые фразы любимых героев, да и не только про комедии, но и про другого жанра фильма.
1: Да, и, кстати, у нас очень скоро будет киноскоп, вот там мы расскажем про фильмы, которые вышли на этой неделе, тоже классно, и поделимся нашими мнениями.
0: Да, еще можно вашим мнением прямо сейчас в соцсетях поделиться и проголосовать.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
3: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Яналив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
4: Застройщик ООО «Специализированный застройщик ПСК СМУ-88». Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Яналив. Жилой комплекс на берегу Волги.
2: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
6: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева, 9.
1: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью, где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207 10 35. 207 10 35.
2: Реклама ООО «Суварснани». Застройщик ООО «СС Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
3: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чичерина, Леприконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
10: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Телефон рекламной службы RetroFM 554 20.

0: столице уже 10. Начинаем самый киношный час на Ретро FM в первой смене. Доброе утро. У нас есть Вадим Ривман, а значит, у нас всегда будут новости.
1: Обязательно расскажу о них. Доброе утро всем. Итак, в России могут ввести самозапрет на крупные онлайн-покупки. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Об этом рассказал зампред профильного комитета Амир Хамитов. По его словам, уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений, снижает риски. Теперь этот же механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки. Покупки и высокорискованные финансовые инструменты. Еще одно направление – это добровольное ограничение времени и расходов в интернете, прежде всего для несовершеннолетних. Парламентарий подчеркнул, самозапрет остается исключительно личным выбором гражданина. Инициативу готовят к дальнейшему обсуждению в профильных комитетах. О мутации хантавируса типа Андес предупредил академик РАН, эпидемиолог и зампрезидента РАО Геннадий Онищенко. По словам специалиста, штамм постепенно адаптируется к человеческому организму. Уже зафиксированы отдельные случаи передачи инфекции от человека к человеку. В качестве примера повышенной опасности конкретного штамма эпидемиолог привел вспышку хантавируса в Аргентине в 2018 году. Тогда уровень летальности достигал 35%. При этом Онищенко уточнил, что недавняя вспышка на круизном судне не несет угрозы для территории России. Врачи избавят от двойной бюрократической нагрузки. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. А об этом сообщил глава комитета Сергей Леонов. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. У специалистов, правда, сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. Ну и последнее. В Москве мужчина пожаловался, что его иномарку разбили мандарином. А об этом сообщает телеграм-канал «Новости Москвы». Владелец машины написал заявление в полицию. Правоохранители по камерам теперь должны вычислить того, кто это сделал, говорится в публикации. На размещенных в сети кадрах видно, что на крыше дорогой иномарки лежит мандарин. При этом заметно, что в результате падения фрукта на кузове автомобиля образовалась небольшая вмятина. И еще назову курсы валют. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. А далее первая смена Ретро FM. Всем удачного дня.
2: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
0: Доброе утро от первой смены.
3: Здрасте.
0: А наверняка вы такие просыпались и, может, даже не сразу вспомнили, что четверг. А мы напомним и скажем, что именно в этот день выходят новые фильмы всегда в кинотеатрах. И мы об этом помнили, мы подготовились. Еще мы будем поздравлять с днем рождения одного выдающегося творческого деятеля. В том числе. Да, и мы продолжаем говорить о кинокомедиях. Пишите в соцсетях и в том числе голосуйте. Да, у нас опрос закрытый, продолжается. Ну а хитов, о, да тут хиты, хитющие, хитяры. Сабрина, Николай Трубач, Рики и повари в ближайшее время на Ретро-ФМ.
2: Первая смена на Ретро-ФМ.

0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.
1: Гороскоп на четверг, на 14 мая. День подходит для энергичной деятельности и быстрых решений, однако надо следить за эмоциями. Вечер будет хорош для активного и приятного отдыха.
2: Овный импульс к действию сегодня подкреплен реальными возможностями. Главное направить его в перспективное русло.
1: Тельцы, во второй половине дня появится энергия для быстрого решения актуального вопроса.
2: Близнецы, достаточно договориться о первом шаге, и масштабная коллективная задача приобретет реалистичные очертания.
1: Раки, не пытайтесь убедить начальство в своей правоте. Лучше покажите заинтересованность и активность в исполнении.
2: А львы, вероятно, вам сегодня будет легче рассматривать вопросы в широком контексте. Однако не потеряйте в спешке мелкие детали.
1: Девы, рабочая ситуация, которую давно хотелось прояснить, сегодня подастся честному и конкретному разговору.
2: Весы, сделать сегодняшний вечер с любимым человеком по-настоящему зажигательным и полным живых впечатлений.
1: Скорпионы, в хорошо отлаженном процессе есть своя красота. Найдите ее в своем привычном ритме жизни.
2: Стрельцы, сегодня важнее разбрасываться силами, чтобы не потерять эффект от ваших усилий.
1: Козероги, вечером вы сможете улучшить в своем доме то, что давно следовало, но на что не хватало времени.
2: Водолей, интеллектуальный ресурс сегодня высок, и он сам по себе является активом, который можно использовать.
1: Рыбы, вторая половина дня хороша для приятных приобретений, так что, если вы будете не слишком расточительны, все получится.
2: А знаете, на что можно и нужно тратить деньги? На билеты на хорошее кино. Вот сейчас мы расскажем вам в нашем новом выпуске Киноскопа.
1: Кинорасточительство.
2: А, да.
0: Гороскоп. Гороскоп. В первой смене. На Ретро-ФМ.

0: Итак, начинаем Киноскоп, в котором мы рассказываем о киноновинках этой недели, которые вот именно сегодня появляются в кино и уже можно сходить посмотреть.
1: Так, ну давайте я начну. Я взяла кино «Опасные отношения». Естественно, 18+. Слушайте, ну, во-первых, мне понравилось название. Там, где есть слово «опасность отношения»,
0: звучит интригующе.
1: Я выдвигаюсь. А во-вторых, когда, ребята, я увидела в главной роли Джейсона Сигала, если вдруг кто по названию имени не помнил, это же Маршаня из «Как я встретил вашу маму». Ну, это просто...
0: А то все сначала про «Захват-захват-2» подумали, и Стивен Сигал. Это другой,
1: нет,
0: это комедийный молодой актер.
1: Это смешной, вообще прекрасный актер. Но, кстати, он недавно еще и в это играл, как его, про психологию, Швинкин на английском языке
0: хорошо
1: называется. Поэтому там он сыграл не совсем комедийного актера.
0: Итак, к фильму.
1: Но мы вернемся к фильму. В общем, выбор стал очевиден. Ну, и смотрите, конечно же, жанр, понятно, из-за того, что там снимается Джейсон Сигал, это и комедия, и триллер, и боевик. Все вместе. О чем же он? Я вам сейчас расскажу. Семейная пара приезжает на уикенд в коттедж, очень красивое озеро. Ну и чтобы наладить натянутые отношения, собственно, решают провести время вместе. Но внезапно планы портят непрошенные и, если честно, очень опасные гости, которые тайком проникают в их дом. Ну, в общем, чтобы выжить ребятам, придется не просто найти общий язык, но и впервые по-настоящему друг друга узнать. Звучит, во-первых, захватывающе, во-вторых, я вижу небольшую отсылку к мистеру и миссис Смиту.
0: Ну, есть, есть. Чуть-чуть.
1: Но с любимчиком Джейсоном Сигалом. Прости, брат.
0: Ну, посмотрим, простит он тебя или нет. А пока продолжим нашу кинопрогулку. Ну, в моем случае, это уже будет отечественный детективный триллер. Называется «Аэропорт 16+.» 9 пассажиров рейса «Пермь-Анталья», знаменитого рейса, я бы сказал, оказываются в зоне пограничного контроля аэропорта. Там, короче, ситуация такая. Двери заблокированы, связь с внешним миром отсутствует, все как мы любим. На первый взгляд, случайное стечение обстоятельств. Ну, я так не думаю. Сказал один из героев. Совпадение? Не думаю. Вообще напоминает немного сюжет «10 негритят», да? Вот когда они оказались где-то и почему-то. Актерский состав точно понравится. Вот Роман Курцин там снимается. Камиль Ларин.
1: Наш
0: да, наш большой друг, постоянный гость первой смены. Вот вспоминали сегодня еще фильм «День радио». А, ну и спектакль, разумеется. Еще Олег Тактар. Там снимается тоже наш знаменитый актер. Много хороших людей. В общем, я думаю, будет на что посмотреть. Вот у нас такая неделя напряженного кино. Надеюсь, качественного. Это был Киноскоп, где мы вам просто даем советы, что, на наш взгляд, можно посмотреть.
1: Да.
0: Если вы что-то интересное тоже посмотрите, вы поделитесь.
1: Пишите,
0: мы с удовольствием
1: мы
0: об этом
1: расскажем,
0: скажем.
1: Посмотрим, да. Ну и главное, ходите на хорошее кино.

0: Это Влад Сташевский на Ретро FM, но сейчас мы хотим передать привет одному из создателей этого супертанцевального хита, а именно имениннику этого дня, Владимиру Матецкому. С днем рождения!
1: С днем рождения! Кстати, помимо этого хита, который, ну, реально знают все, ты знаешь, что, например, он создал «Малыш» для Данка. Данка. Это же просто тоже «Твой малыш растет не по годам». Великолепная песня.
0: Да, но еще он был одним из создателей вот этого «Million Voices» или «Миллион голосов», в зависимости от того, да, на русском или английском. Как Полина Гагарина его исполняла. Вот Евровидение когда-то, да. Серебряным призером стала наша исполнительница.
1: В общем, настоящий гений, творец. Мы вам желаем крепкого здоровья, вдохновения, конечно же, долгих лет творчества и новых успешных проектов.
0: С днем рождения, Владимира Матецкого!
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Каждый преступник совершает ошибки.
6: Я говорила.
7: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
9: Следственный комитет.
7: Ни одной зацепки.
10: Что само по себе подозрительно.
6: Да.
7: И два капитана.
11: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
7: Новые серии.
13: И вот тут...
6: Что?
13: Что-то произошло.
7: Вечерний детектив.
13: Свежий.
7: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
7: На канале ТВ-центр.
15: Я знаю, что произошло.
16: Возрастное ограничение 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Между тем на ретро-ФМ.
1: Так, 10:29, еще есть пару минут для того, чтобы вновь обсудить кинокомедии. Сегодня в рубрике «Между тем» именно эта тема.
2: А я хотела немножко обсудить нашего звукорежиссера Александра. Так. Знаешь, как начинается курса пикапа? Угу. Вот он сидит, не с того ничего, смотрит в окно.
1: Соблазнение.
2: И такой, сегодня такое солнце красивое. Я прям думала, как он дальше скажет что-то типа, как твои глаза. Ну вот, ребят, просто, ну, на всякий случай он и такое ведет, если честно.
1: Ну, видимо, пока планов у него нет. Дыши спокойно.
2: Спасибо.
1: Итак, кто нам и что пишет про комедии? Евгений. Здравствуйте, из «Кавказской пленницы», вспоминая фразу «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса». Точно было.
2: Слушай, мы вообще почему-то ситкомы забыли, а Екатерина правильно нам написала. «Друзья!» Смотрела в 90-х, когда училась в школе, сейчас пересматриваю. Но это шедевр, это легенда. То же самое, как я обожаю «Как я встретил вашу маму». Мне даже кажется, это посмешнее, но он попозже вышел.
1: Ну, кому как кажется,
2: ну, и там «Теория большого взрыва». Вот эти все сериалы, они же просто, их можно бесконечно пересматривать. Очень смешно.
1: «Бриллиантовая рука». Ребят, на его месте должен быть я.
2: Да.
1: Ну, напьешься, будешь, я тебя вообще-то жду.
2: А «Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса», «Кавказская пленница».
1: Да, этой фразы еще не было.
2: Она была, да?
1: Добро пожаловать в первую смену, Маргарита.
2: Тогда я вспомню «Голый пистолет», потому что это и название моей команды КВН, понимаешь? И классный, тоже смешной фильм. Отстань, а! Я на секунду задумалась. А вдруг у меня правда такие глаза, как Сашка, не успел, но подумал.
1: Ребят, ну всех комедий, конечно, не перечислить. Здесь очень-очень много и комедий, и фраз. Вспоминается, давайте продолжим это обсуждение. Вот можно в «Максе», можно в группе «Первая смена» ВКонтакте.
2: Можно
1: весь день открыть. Да-да-да. Можно других ведущих присоединять. Вот Юра придет, да, Гурьянов. Давайте его присоединять. И пусть с вами обсуждает.
2: В конце концов. А вы ему сразу фразой, знаете, из «Ширли-мырли» закинете. А он такой, оп, и тоже поймает этот вайб, как скажет Вадим Ривман. Ну и дальше. Это Вадим Ривман посмеялся, если что.
1: Вадим, который говорит вайб, это уже мем. По мотивам первой смены начала нашей программы. Ладно, времени нет больше обсуждать эту тему. Давайте в соцсетях продолжим. А время есть на новости.
3: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет.
4: В Казани 10:30. В эфире «Ретро-ФМ» новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет, пишет ТАСС. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. В Татарстане за последнюю неделю было открыто 1500 новых вакансий. В настоящее время общее число доступных предложений о работе превышает 50 тысяч. При этом количество официально зарегистрированных безработных в регионе составляет всего 3700 человек. На каждого безработного сегодня приходится до 14 рабочих мест. В этих условиях развитие кадрового и промышленного потенциала становится главной задачей, над которой активно работает служба занятости, пишет ТАЦ-центр. Усилия направлены не только на работу с безработными. Реализуется программы переобучения, повышения квалификации, а также возможность получить вторую профессию. В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Муштари. Это связано с работами по строительству тепловых сетей. Так, с 20:18 по 24:11 полностью перекроют проезжую часть по улице Муштари в районе здания номер 14, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 8 общественных пространств города пополнились уличными библиотеками благодаря совместной инициативе дирекции парков и скверов и проекта «Приют человека». Теперь насладиться чтением на свежем воздухе можно в сквере имени Аксенова, Лицком саду, саду Фукса, парках «Калейдоскоп», «Крылья советов», УЖК «Весна», а также на Малом Чайковом озере и бульваре по улице Серова. Горожан просят не забывать возвращать книги обратно или взамен приносить свои, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации «Ретро-ФМ» Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на «Ретро-ФМ».
3: «Ретро-ФМ» для слушателей старше 12 лет.

0: Саша Светлов и Рита Субботина. На Ретро-ФМ.
1: Голосование никогда не проходит бесследно и бесполезно. Это я вам честно скажу. Да. Это у нас особое мнение. Если мы запустили голосование, значит, оно нам пригодится. И это будет уже через 5 минут в особом мнении на Ретро-ФМ.
2: 23-24-88-3, код Москвы 495. Звоните, друзья. Будем играть. Это прежде всего. Ну и, конечно, выигрывать умную колонку.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Карла Маркса от Льва Толстого до площади Свободы и на улице Тихомирного от Минуллина до Бутлерова. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
6: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
7: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
8: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая консервы говядина алтайская 129 рублей 99 копеек за 338 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
9: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
10: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
11: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
12: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
3: Ретро-ФМ.

0: особое мнение.
1: И гениальную интуицию сегодня будет демонстрировать, мы надеемся, Евгения. На связи Пушкин. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, доброе
3: всегда
2: утро.
3: Хотел сказать «на связи Пушкин», скажи честно.
1: Да-да-да, у меня даже сохранен так в телефоне, да-да-да, этот номер. Евгения, а можно у вас поинтересоваться? Вы же из города Пушкин, который в Московской области?
2: Да, который в Московской области.
1: Угу. Можете поделиться? Мы-то вот про тот, который север, не знаем, а вот здесь. Да, как случилось и предыстория. Как назвали? Да-да-да. Как назвали и почему? Это какое-то место, в котором...
2: Название в честь боярина Пушки, по-моему, не в честь Меха, не в честь Пушкина, а именно был боярин Пушка. Ему стоит у нас памятник в городе. Вот, там такая история.
1: Вот видите, еще и небольшую экскурсию провели по городу. Теперь, кто приедет, обязательно сходит к этому памятнику. Класс! Евгения, за это спасибо. Но давайте так, у нас все-таки игра есть, вот чтобы мы там вам спасибо сказали. Был вопрос. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Давайте так, вне игры пока. Вот вы бы что выбрали там? Комедию, драму, триллер, приключения, смехопанорама, вестерн?
2: Вы знаете, мне кажется, на все. Оно меняется постоянно. То драма, то трагедия, то вроде радуешься, тут что-то происходит.
1: Понедельника по пятницу, чего у меня только не было.
3: Да, и, кстати, вы знаете, даже небольшая, наверное, не знаю, подсказка или нет, голоса в целом и распределились вот буквально 1-2% друг от друга.
1: Ну да, да, там очень плотно, ноздрем
3: в ноздрем. Потому что все такие пу-пу-пу.
1: В общем, мы сегодня, конечно, комедии обсуждаем, но ну как будто давайте пока о них мы забудем. И вопрос зададим следующим образом. На что похожа ваша жизнь в 26-м году? Комедия, драма, триллер, смех и панорама, но мы вам как бы уже подсказали. Как думаете, вот какой, может быть, самый популярный ответ?
2: Ну, комедия, наверное.
1: Давайте так, мы подсказали не совсем так, как, наверное, вы бы поняли, поэтому вот как бы вот комедия, ну хорошо, конечно, но как бы тут оно в стороне. Итак, драма, триллер или смехопанорама? Да. Последний шанс!
3: Последний шанс!
1: Только ради Пушкина.
2: Не знаю, давайте смехопанорама.
1: Давайте примем!
3: Приняли. Ну что, идем, Саш подсказал, хороший человек. Комедия всего 14%
1: вот
3: заняла.
1: Неожиданно, да, но как-то не хватает комедийного жанра в реальной жизни.
3: А дальше пошло-поехало. Ну что, драма и смехопанорама заняли по 28%. Ну а триллер... 30%.
1: Чуть-чуть обошел. Чуть-чуть
3: обошел.
1: Ну, сложно было. На самом деле, сложно. Поэтому...
2: Ну, ничего страшного.
1: Да, поэтому, знаете, смотрю я, кто у нас впереди будет играть, а у нас Майкл Джексон, да? А тут ответ триллер. Совпадение?
3: Он что-то знает.
1: Не думаю. Да-да-да, спасибо нашему звукарю Александру, да, что бдит и вот так вовремя еще, да, подбирает. Но будет хит другой, Heal the World, да, хотя там любой хит бери и песня на все времена. Евгения, вам спасибо, раз уж вы сегодня не выиграли. Это значит, что гостью из Пушкина мы будем ждать вновь. Да, звоните и в следующий раз обязательно победите.

0: никто не видит, как ты танцуешь. Одной мне мучиться.
1: Давай, давай, давай. Сейчас, сейчас лизинки побегут еще немножко.
0: О, прекратите. Давай закончим эту программу утреннюю. Давай сюда впустим Юру Гурьянова скорее. Иначе от этой красоты я, ну...
2: Дорогу я Гурьянову!
0: Да.
2: Заходи, присаживайся, располагайся. Ну что?
0: А потом вот другие подтянцы, ребят. У нас и филечета, и вечеринка, конечно же.
1: Надо сказать про завтра.
0: Давай, говори про завтра.
1: К нам придет музыкант. Да, и композер, и аранжировщик, и певец, и актер, и кинорежиссер, все профессии.
0: Просто красавчик!
1: Это точно, он для девочек в первую очередь. Конечно. Алексей Воробьев приходит в первую смену. Завтра с 10 до 11 обо всем поговорим. И о музыке, и о кино, о новинках, которые вот уже некоторые вышли, а некоторые выйдут летом. Будет о чем поговорить. Вы тоже готовьте свои вопросы в наших социальных сетях.
3: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
4: Доброе утро. Сейчас в центре Казани плюс 19. По данным Яндекс.Погоды, сегодня в городе пасмурно. Температура воздуха днем будет плюс 23 градуса. Ветер юго-восточный со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего утра.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
3: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
7: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
8: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
9: Ищите золото по разумной цене в Яхе. Золото 585 пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
10: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
11: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
12: Весь май в салонах Корт Оптика.
13: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
14: Цена действует на выделенный ассортимент.
15: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
16: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте.

0: Нет, ну если никто не против, конечно, то пусть будет. Не мешает же она никак, собственно говоря. Пусть будет ночь, правильно. Конечно, знаете, не все соседи, живущие сверху, сбоку, снизу, мне кажется, осознают, что ночью ночь, и не надо шуметь и двигать мебель. Ну, друзья, ладно, будем надеяться, что будут и в нашей ночи жизни тихие, спокойные. Хотя, ну, что нам, собственно говоря, суетиться сейчас, вот когда день. Давайте на таком движении мощном будем слушать музыку классную. Наталья Ветлицкая, Джо Кокер очень скоро, Бунем. А знаете почему? А потому что ретро-ФМ. Вот и все. Это все объяснение. Ничего больше не надо. Этого достаточно. В Москве уже 11 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Я здесь тоже рядом с вами побуду.
1: Реклама.
2: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
3: Россия огромна. Но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
4: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе – жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
5: Серость, нервяк. Ловите пилюлю позитива. Посмотрите с детьми новый сериал «Оливка, Игорек и Рекс». Окунитесь в веселое советское детство вместе.
6: Завтра в 18.00 на телеканале «Солнце».
5: Категория 6+.
7: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

0: Холодный, спокойный, прохладный папочка Daddy Cool. Как только его не называли, в том числе на официальных пластинках, выпущенных фирмой «Мелодия» в Советском Союзе. Но он-то на самом деле просто клевый, правильно? А вообще у нас все самое лучшее. И новости тоже отличные, например, здесь, на Retro FM. А вот и они, а вот и он. Половина 12 в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, доброе утро.
1: Здравствуй, Юра. Приветствую, друзья. В России может появиться еще один государственный праздник. Депутаты Госдумы подготовили законопроект о закреплении этого статуса за Пасхой. Как заявил автор инициативы Дмитрий Гусев, это не приведет к увеличению выходных дней, так как Пасха всегда приходится на воскресенье. При этом будет предусмотрен механизм, который исключит перенос выходного на следующий рабочий день. Ну и добавлю, сейчас в России 15 нерабочих праздничных дней, которые официально установлены как государственные праздники и являются выходными. Инженер-конструктор подводных беспилотников. В России появится новая профессия. Государственный морской технический университет Санкт-Петербурга запускает подготовку специалистов. Об этом заявил проректор вуза Денис Кузнецов. Он уточнил, что в основу охраны гражданской инфраструктуры лягут новые системы беспилотников. Их основная задача – мониторинг и защита от опор мостов и телекоммуникаций до трубопроводов. Минтранс изучает возможность открытия дополнительных рейсов в города Крайнего Севера из-за острого дефицита. Как пишут интернет-СМИ, жалобы поступают от местных жителей. Особенно проблема ощущается в летний сезон, когда многие отправляются в отпуска и на каникулы. Например, по маршруту на Дым-Тюмень летает 3-4 рейса в неделю. Ближайшая дата, на которую можно приобрести билет, 18 июня. Ну а в Новосибирской области произошло землетрясение. Подземные толчки зафиксировали накануне поздно вечером. Магнитуда составила 4,2. Как передает Интерфакс, данные о последствиях не приводятся. Специалисты пояснили, что на сейсмическую активность в этом районе влияет человеческий фактор. Речь идет о горных работах. В Словакии ввели уголовную ответственность за осквернение памятников Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на парламент. Там подчеркнули, любые акты вандализма в отношении мемориалов советским воинам-освободителям в Восточной Европе должны решительно осуждаться. Отмечается, нынешние идеологические разногласия не имеют отношения к тем, кто покоится в этих захоронениях, а молодое поколение зачастую не знает подлинной истории тех событий. И о валюте на этот четверг: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85.90. Пока на этом все, а далее на Retro FM Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня.

все устроилось, Москва не сразу строилась, словам Москва не верила, а верила любви. Снегами запорошена, листвою заворожена, найдет тепло прохожему, а дерево

0: Москву рябины красили, дубы стояли князями, но не они, а ясени без спросу росли.
1: Москва не зря надеется, что вся в листву оденется. Москва найдет для дельца хоть краешек земли.
2: Александра, Александра.

0: У многих возникает ощущение, возникало, что песня вот эта вот в данной версии написана на испанском языке, хотя она только частично испанская. Понятно, что есть и полная версия испаноязычная, куда же без этого. Но в данном случае это та самая международная английская версия. Рики Мартин, кстати говоря, 15-миллионным тиражом продалась эта песня. Очень успешный хит. А мы другой музыки и не держим. Здесь в эфире Ретро-ФМ только самые яркие, только самая лучшая, проверенная десятилетиями музыка. Впереди у нас Пол Янг, также Михаил Боярский и много чего еще. В Москве уже 11 часов и 43 минуты.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый день. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 3 балла местами затруднения. Пробки вортут на улице Карла Маркса от Льва Толстого до площади Свободы, на улице Тихомирного от Минулина до Бутлерова и на улице Маршала Чуйкова от проспекта Амирхана до Дорадского. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт, некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж, доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП, ОГРН 104-162-821-152-43, город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ-2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16.00. И окажись там, где главный всегда остается музыка. Категория 16+.
8: Вечеринка. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты.
9: В неповторимом миксе. Каждый день
8: ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

0: Away. Каждый раз, когда ты уходишь, каждый раз, когда ты исчезаешь. Песня про зарплату и про свободное время, наверное, тоже. А еще про людей, которые в долг взяли деньги. Нужное, актуальное, как говорится, подчеркнуть. Ну, если честно, кроме шуток, песня, конечно, красивая, драматичная. Это Пол Янг на Retro FM «Every Time You Go Away». Скоро совсем музыкальный четверг продолжится. В Москве уже 11 часов и 56 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов.
1: Retro FM «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Retro FM.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Geely Citroen. Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. Четыре режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. Geely Citroen. Энергия города.
6: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в Geely Dialog. Авто на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
7: Здорово! Узнал? Это мы. Сердце, печень, щитовидка. В Гемотест для нас акция «Весеннее обострение». Анализы, УЗИ, ЭКГ. Возьмут недорого. Дорого по-братски. Могут, надо поскочить. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС целиком. 790 километр трассы М7.
9: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
10: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
11: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
12: Сергей Жуков и «Руки вверх». Юбилейное шоу «30 нам уже». 20 июня. Акбарс-арена. Танцуют все. Не пропустите грандиозный праздник. Билеты в кассах города. 12+.
13: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
1: Retro FM. Наш сайт retrofm.ru. Мы есть ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Будь в курсе наших событий. 12+.

0: Группа «Комбинация», Алена Апина. Пойдем со мной. Нет, ну в такую погоду, конечно, можно и в такой-то компании, друзья. Я, кстати, всех приглашаю прогуляться. Но если у кого-то не получается физически, можно пока это виртуально сделать. Естественно, с перспективой на будущее, что прогулка в конечном итоге станет реальной. День у нас еще пока что впереди весь, как на ладошке. Четверг продолжается, 14 мая сегодня на календаре. Музыка хорошая с нами, естественно, остается. Да, и спасибо всем традиционно берущим нас с собой в прогулку. Нас это Ретро-ФМ. Очень скоро в компании «Септембр», Владимир Высоцкий, Ким Уайлд и много чего еще хорошего прозвучит. Меня зовут Юрий Гурьянов. Все, поехали дальше.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают, это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
5: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
6: Реклама.
7: Открывай дачный сезон с Купер. Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. Купер. Доставка для дачи супер. Выгоднее с подпиской Prime.
8: УО «Инстамарт-сервис», Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке Prime услуги оказывает АО ЦПЛ.
9: Плохая память, головная боль, тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум – лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
11: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
10: Категория 6+.
12: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
13: Минсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Минсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы.
14: Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
15: Трава растет, сезон идет. Сабельная пила «Райоби». И для дерева, и для металла, и всего за 5400 рублей на все инструменты «Ру». Ремонт и дачи, оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты «Ру». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
16: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
17: Каждый преступник совершает ошибки.
18: Я говорила!
19: Один метод.
8: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
19: Ни одной зацепки.
1: Что само по себе подозрительно.
18: Да.
19: И два капитана.
2: Я капитан полиции.
12: А я чудак.
19: Новые серии.
16: И вот тут...
18: Что?
16: Что-то произошло.
19: Вечерний детектив.
16: Свежий.
19: В четверг и пятницу в 18:10.
16: Отлично.
19: На канале ТВ-центр.
16: Я знаю, что произошло.
19: Возрастное ограничение 16+.
11: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

едет, я скажу по-польски: прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней конец.

0: На ретро-ФМ певица Септемба про спутник Сателлайт. Ну, это не про тот спутник, который на небе, не про искусственный или натуральный, не про все его разновидности, а про тот, который рядом, тот, который получку домой приносит. Вот про него, видимо, песня, я так понимаю. Ну, или предполагается, что он будет приносить получку.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 12:30. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Подчеркивается, что самозапрет останется исключительно личным выбором гражданина, пишет ТАСС. В Татарстане построят новый трехзвездочный отель в непосредственной близости от международного аэропорта Казани. Старт строительных работ запланирован на конец текущего года, а открыть отель планируется в конце 2030 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей. Соответствующее соглашение было подписано накануне на полях «Казан-форум», пишет Татцентр. Новый отель на 138 номеров появится рядом с уже действующим четырехзвездочным отелем. Проект станет пилотным в рамках концепции «Muse of Татарстан», которая предлагает современное прочтение татарской культуры, традиций и локальной идентичности в гостиничном формате. Концепция ориентирована как на туристов, так и на местных жителей. 15 мая в Национальной художественной галерее «Хазине» пройдет открытие инклюзивной выставки «Караван идет на восток». На выставке будут представлены вазы разных форм и размеров, от классических до современных, тарелки, украшенные восточными орнаментами, фруктовницы, кувшины, арт-объекты и настенные панно с изображениями татарских сказок и восточных легенд. Начало церемонии открытия в 16:00. Вход свободный, пишет портал мэрии Казани. Для посещения выставка будет открыта 16 мая. В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Муштари. Это связано с работами по строительству тепловых сетей. Так, с 20:18 по 24:11 полностью перекроют проезжую часть по улице Муштари в районе здания номер 14, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. У меня на этом все. Далее первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет.

0: Я снова попрошу, нет, я хотел бы не то, что попросить, а, друзья, пригласить, наверное, так правильнее, всех в ближайшую субботу собраться здесь, в эфире Retro FM, чтобы послушать одну очень классную программу. Программа Юана называется. Там про музыку, там про звезд. У нас теперь есть возможность подробнее об этом поговорить по субботам на Retro FM. На этой неделе с 13 до 14 расскажу про легендарных норвежцев. Группу АХА. Так что все, договорились. Встречаемся в 13 часов в ближайшую субботу.
1: Реклама. Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая крупа гречневая «Царь» 39 рублей 99 копеек за 500 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
5: Вечеринка. Ровно в 21.00.
6: Лучшие танцевальные хиты
5: в неповторимом миксе.
6: Вечеринка Retro FM.
7: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани 554 20.

0: Почитаешь, конечно, про создание песен разных, в том числе и это, Enjoy the Silence, и удивляешься, насколько порой гениальные идеи возникают прямо спонтанно. Ну вот, когда Мартина Гора на этапе создания попросили подыграть что-нибудь на гитаре, он буквально за пару минут придумал вот этот знаменитый въедливый риф, так его называют, и... когда все коллеги услышали, были единодушны в том, что это точно суперхит. И оказались правы, между прочим. Depeche Mode, Enjoy the Silence. Много всего хорошего музыкального и мелодичного у нас с вами еще впереди, потому что это Retro FM. А меня зовут Юрий Гурьянов. Всем хорошего дня.
1: Успех начинается с правильного выбора. Retro FM – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Retro FM – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Retro FM и достигайте новых высот.
2: Retro FM Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Retro FM.
3: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Retro FM желает вам хорошего дня.
4: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗСМУ-88».
5: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
4: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 55 квадратных метров и суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗСМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
5: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Retro FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
7: Весь май в салонах Корт Оптика.
8: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Цена действует на выделенный ассортимент.
10: «Сектор Газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и Шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
12: Скоро открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
1: Шоу «Дорогие гости»
13: на Retro FM.
1: Максим Ковалевский задает знаменитостям ваши каверзные вопросы.
13: Автор лучшего вопроса получает деньги.
1: «Дорогие гости».
13: Воскресенье, час дня.
1: Подробности на retrofm.ru.
2: Телефон рекламной службы Retro FM в Казани. 554-20.

издалека. Пусть над этой звездой небесной вдруг раздастся гром небесный, вдруг раздастся гром небесный. Телефонного звонка. Позвони мне, позвони.

0: Интересный факт. Эту знаменитую песню «Together Forever» Рика Эсли лепили, по сути, по образу и подобию практически другого легендарного хита «Never Gonna Give You Up», тоже Рика Эсли. С разницей в год примерно вышли песни. Продюсеры использовали точно такой же темп, около 113 ударов в минуту, и ту же структуру, похожее звучание синтезаторов, чтобы гарантировать повторение успеха первого сингла. И успех случился. В общем, ставка сработала в хорошем смысле, а иначе песня не звучала бы, друзья мои, здесь, в эфире Retro FM. Только самое лучшее, проверенное десятилетиями, музыка продолжит появляться. Рядом с нами Смоки, Наталья Ветлицкая и Крис Ри. Это из ближайшего. В Москве уже 13 часов и 16 минут. Меня зовут Юрий Гурьянов. Всем еще раз здрасте и всем отличного четверга.
1: Реклама.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
5: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
6: 6+. Плохая память, головная боль. Тромбы. Причиной этих симптомов может стать плохое кровоснабжение мозга. Гинкаум Эвалар улучшает кровоснабжение мозга и память, уменьшает головную боль и риск образования тромбов. Гинкаум. Лекарство от компании Эвалар. Гинкаум. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
7: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.

Грустная история о неразделенной любви, упущенных возможностях и сожалении. Ох уж эти стены и любовь, живущая по соседству, прямо за ними мешают, так сказать. У нас нет преград, друзья. Ни для чего. Ни для музыки красивой, ни для любви, я надеюсь. И для новостей в том числе тоже. Ничего нас в этом смысле не ограничивает. Самое время, я думаю, их послушать.

0: Половина второго в столице. С новостями Дмитрий Королев. Дим, добрый день.
1: Здравствуй, Юра, приветствую, друзья. Увольнять сотрудников через электронную почту в России не будут. Данная норма сегодня исключена из законопроекта о внесении изменений в Трудовой кодекс. Как сообщил замруководителя фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, сохранится существующий порядок лично, под роспись. Только такой подход может в полной мере обеспечить соблюдение прав работника. Но между тем, сверхурочной работы может стать вдвое больше. Госдумы готовится рассмотреть во втором чтении соответствующую поправку. Предложено поднять планку со 120 до 240 часов в год. При этом, как пояснили депутаты, после 120 часов переработки сверхурочка должна будет оплачиваться минимум в двойном размере, а привлекать сотрудников смогут только с их согласия и при наличии соответствующих норм в коллективном договоре. Поставки импортозамещенных самолетов «Суперджет» авиакомпаниям начнутся в конце этого года, начале следующего. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров. Он уточнил, что сертификация произойдет в ближайшее время, затем и начнутся отгрузки лайнеров. Напомню, «Суперджет-100» – ближний магистральный самолет, который может взять на борт 100 пассажиров. Он оснащен российскими двигателями и отечественными системами. Африка набирает популярность среди россиян, как отметили в Ассоциации туроператоров. Этому способствовала нестабильная обстановка в странах Персидского залива. Так увеличивается количество рейсов в Кению, ЮАР и другие страны континента. По словам экспертов, АТОР, там активно продвигается пляжный отдых, гастротуризм и деловой туризм. В некоторые страны Африки для россиян действует безвизовый режим. Мадонна и Шакира зажгут на финале чемпионата мира по футболу в этом году. ФИФА впервые в истории организует концерт в перерыве между матчами. Само выступление уложится в стандартные 15 минут. Шоу пройдет в поддержку образовательного фонда ФИФА, который планирует собрать 100 миллионов долларов на доступное образование и футбол для детей по всему миру. Ну и напомню, финал чемпионата мира состоится в июле в Нью-Джерси. И о валюте на этот четверг. Доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. Пока на этом все, а далее на Ретро-ФМ Юрий Гурьянов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: Это просто суперхит Crazy, песня, которая из-за схожести с другим суперхитом группы Aerosmith Angel вышла значительно позже, чем могла бы выйти. Ну что, просто рядом два одинаковых хита не выходили. Это осознанное решение самих музыкантов. Написано Crazy еще в конце 80-х, а услышали ее мы только в 93-м году. Дальше про тех, кого мы слышим здесь каждое утро. На Ретро-ФМ утреннее шоу «Первая смена». По будням с 7 до 11 игры, подарки, новости, темы интересные, шутки от Саши Светловой и Риты Субботиной. И, конечно, любимая музыка. А еще уже завтра, в пятницу, в гости к «Первой смене» придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите, пожалуйста, не пропустите.
1: Реклама.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая напиток Coca-Cola 149 рублей 99 копеек за 2 литра. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
4: Телефон рекламной службы Retro FM 554 20.

0: Программа «Kisses» от певицы Кетч на Ретро-ФМ. Друзья, сегодня у нас четверг, все правильно. Ничего, время летит. 14 мая у нас на календаре. Ну, праздники, конечно, да. День большого бодуна. Чуть не дотянули немного до пятницы. Есть такое в календаре, не знаю. Не я это придумал, не я это начал. Так, день рождения Вазелина сегодня еще отмечается. Для тех, кому важно, конечно же, поздравляем. Так, день смешных нелепец. Ну, это у меня каждый день, мой праздник. И международный день Чихуахуа сегодня. А вообще, поводы любые выбирайте, потому что Филичта в следующем часе стартует на Ретро-ФМ, так что готовимся. Совсем скоро все начнется. Меня зовут Юрий Гурьянов, в Москве уже 13 часов и 55 минут. Программа
1: «Ю» с Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13.00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
4: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
5: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
6: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: Заправляйся снова выгодно. На АЗС «Селеком» снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС «Селеком».
4: Слышишь этот ритм?
5: Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мо, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefis.tv.ru. 16+.
6: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант Остем с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е». Это лучшие хиты 80-х. Круглосуточно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток «Ретро-ФМ 80-е».

0: Казани 14 часов. Начинается счастливый час приветов, поздравлений и весенней музыки на Ретро-ФМ. Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Ежедневно с 2 до 3. Счастье для всей страны.
1: Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимая музыка.
2: Феличита на Ретро-ФМ. Дарим.

0: Итак, это были Bad Boys Blue, тот самый фронтмен, открывающий счастливый час на ретро-ФМ, друзья, и дарящий хорошую порцию позитива уже в самом начале программы. Приветствую всех, кто именно к нам и именно за такими эмоциями. Отличного бодрого четверга вам и такого же настроения желаю вам я. Меня зовут Нелли Рахманова. Будем слушать отличную музыку, друзья, танцевать, передавать привет и, конечно же, сыграем в долгожданную игру, ведь на кону замечательный приз. 2 билета на вечеринку ретро-ФМ с сертификатом на 3000 рублей и столиком на двоих. Просто потрясающий приз. Вечеринка, кстати, состоится в ресторане «Максимилиан» с 18+, уже завтра, уже в эту пятницу, 15 мая. Отличный шанс, друзья, провести пятничный вечер незабываемо. Очень рекомендую не упускать. Условия участия в игре озвучу чуть позже, но скажу, что уже сейчас без бота «Выбери радио» будет не обойтись. Он поможет кому-то из вас выиграть у нас замечательный приз. И зажечь на танцполе ресторана «Максимилианс» уже 15 мая, то есть завтра. А пока отжигаем на дискотеке «Феличита», «Ким Уайлд» и «Андрей Губин». Далее на «Ретро-ФМ».
1: Феличита на Ретро-ФМ.
2: Дарите счастье.

0: Это была Ким Уайлд в продолжении Филичита на Ретро FM. Самый горячий плейлист сегодня самых разных песен, под которые можно потанцевать или поностальгировать эксклюзивно для вас в программе «Дарящий настроение» или «Дарящий настроение», которую может и не быть без ваших приветов и поздравлений. Пишите их в наш бот, выбери радио, делитесь счастьем, не жалея слов любви. И как же замечательно, друзья, что вы это делаете. Всем привет от Булата с пожеланиями яркого майского четверга и отличного настроения. Девушку с красивым именем Микаэла с днем рождения поздравляют друзья, подруги, желают счастья, подарков, цветов и много улыбок и смеха сегодня. Привет, Ретро! Сообщение от Анастасии. Желаю всем теплого и солнечного мая, всем счастья, любви и удачи. Отличные пожелания, друзья, пусть все так и будет. А удача сегодня очень актуальна. Она, возможно, улыбнется кому-то из наших слушателей в сегодняшней игре, где будет разыгран замечательный приз. 2 билета на вечеринку Ретро FM с сертификатом на 3000 рублей столиком на двоих. Вечеринка состоится в ресторане «Максимилианс 18+» уже завтра, 15 мая. Так что держим наготове телефоны, где заблаговременно найден и открыт наш бот «Выбери радио». Сигнал будет совсем скоро. Ну а пока слушаем «Ласковый май» на Ретро-ФМ.
1: Феличита на Ретро-ФМ. Делитесь счастьем.

0: На часах в студии 14:18, друзья, это Феличита на Ретро FM, территория вашей любимой музыки, где, кстати, настал тот самый момент, когда пора брать в руки телефоны, открывать бот «Выбери радио» и писать три кодовых слова. Ретро, Казань, вечеринка, три волшебных слова, дающих право на участие в игре «Подпевайка», где мы разыграем два билета на вечеринку Ретро-ФМ с сертификатом на 3000 рублей и столиком на двоих. Вечеринка состоится в ресторане «Максимилианс 18+» уже завтра, 15 мая. Супер шанс, друзья, отлично провести вечер пятницы под любимые хиты. Итак, пишем и присылаем три слова. Ретро, Казань, вечеринка. И если ваше сообщение окажется пятым по счету, то это шанс. То ваш шанс возрастает в разы и становится практически неизбежным. Желаю удачи каждому из вас. Через пару минут Ace of Base и Сандра на Retro FM.
1: Реклама.
2: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». Балтика безалкогольная. Там, где Россия.
4: Устали от серости и потока новостей? Скорее включайте «Солнце». Там добрый семейный сериал «Оливка, Игорек и Рекс» с Лизой Арзамасовой и Алексеем Золотовицким. Смотреть с детьми завтра в 18:00 на телеканале «Солнце». Категория 6+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
7: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Ретро-ФМ. Лучшая музыка 70-х, 80-х и 90-х.

0: «Подпевайка» на Ретро-ФМ. Слова вспоминайте и подпевайте.
1: Ну что ж, друзья, подпевайка на Ретро-ФМ. Игра началась, и я с удовольствием представлю вам участницу пятого сообщения с кодовыми словами «Ретро-Казань-Вечеринка». Прилетела именно от нее, и это Лилия. Добрый день, Лилия. Алло.
2: Здравствуйте.
1: Лилия, чуть погромче, пожалуйста, вас не очень хорошо слышно.
2: Здравствуйте.
1: А как ваше настроение, Лилия?
2: Отличное рабочее.
1: Отличное рабочее. Что вы делаете? У меня такой вот вопрос. Что вы делаете в пятницу вечером? Вообще, какие были планы?
2: Ну, планов было никаких, но, видимо, если выиграю, пойдем с супругом.
1: Да, вот если вы выиграете, то, видимо, мы уже все будем знать ваши планы на пятницу вечером. То есть у вас все шансы, Лилия, выиграть 2 билета на вечеринку Ретро-ФМ с сертификатом на 3000 рублей и столиком на двоих. И уже завтра, 15 мая, отжигать на танцполе под любимые хиты. В общем, такая перспектива, я надеюсь, вас устраивает, да?
2: Конечно.
1: Отлично, тогда дело за малым. Нужно сыграть в игру и просто выиграть ее. В общем, слушаем правила игры. Сейчас будет фрагмент мегаизвестной песни, и вам на тишине нужно будет допеть буквально строку, я бы даже сказала, слово. Там единственное слово, оно два раза повторяется. Я надеюсь, вы его вспомните и нам его скажете, напоете, в общем, как получится. В общем, если это вы делаете, и у вас отличный досуг, в пятницу вечером Ретро-ФМ гарантирует. Ну, а если вы не угадываете, то гарантии никакой мы за ваш вечер не даем. Поэтому лучше сделать, лучше угадать. В общем, я надеюсь, вы готовы, да?
2: Готовы.
1: Отлично. Пожелаю вам удачи, Лилия, и поехали.

0: Газовое такси.
1: Так, и какие еще там слова? Там единственное слово, Лиля, быстренько. Одно слово. Вот когда мы просим водителя остановиться, что мы говорим ему? Водитель?
0: Притормози.
1: Притормози, притормози. Конечно же, это правильное слово из песни. Ура, ура, Лилия, я вас поздравляю. Два билета на вечеринку Ретро FM с сертификатом на 3000 рублей и столиком на двоих теперь ваши. Как забрать билеты? Ответ вы увидите в боте «Выбери радио». Но это потом. А сейчас время для ваших приветов на Ретро FM. Лилия, есть кому передать?
0: А есть, конечно, всему коллективу, где я работаю, консультативный центр, девочки в бухгалтерии, все, кто за меня болеет каждый раз. Всем огромный привет, спасибо большое вам за такие чудесные конкурсы.
1: Я думаю, что ваши девочки, Лилия, болеют за вас не зря каждый раз, и у вас победа, что это просто замечательно. В общем, спасибо большое за привет и за победное участие в игре, Лилия. Хорошего вам четверга, сегодняшнего пятницы, ну и всех остальных выходных. Просто череда удачных дней, и пусть так будет у вас всегда. Движемся далее. Рики Повери и Игорь Иванов далее на Ретро FM.
2: Будет спета песня эта. Подпевайка на Ретро FM.

0: Веселые Рики и повери из солнечной Италии продолжили счастливый час на Ретро-ФМ. Еще больше песен, создающих настроение далее. И, конечно же, мы не можем не заметить огоньки ваших приветов и поздравления, которых нам сигналит наш бот «Выбери радио». Приступаем к их передаче. Добрый день, Ретро-ФМ. Дня хорошего желаю и душевно обнимаю, чтобы день был позитивным, ярким, солнечным, активным. Всем передаю привет и желаю хорошего настроения и рабочего дня. С четырьмя восклицательными знаками такое сообщение пришло от Гульнас, за что ей большое спасибо. Вот люблю, когда у человека настроение с восклицательными знаками. Следующее сообщение тоже знаков восклицательных гораздо не менее. То, что такое же количество и, может, даже больше. Привет, Ретро, всем слушателям майский привет. Яркого солнца и теплого ветра. Открываю сезон отпусков, улетаю к морю, и опять множество восклицательных знаков. Понятно, от чего пишет нам Олеся. И мы ее понимаем, конечно же, и желаем счастливого, безмятежного проведение отпуска, и пусть с вами всегда будет хорошее настроение и любимая музыка «Бит», «Квартет», «Секрет» и «Абба». Очень скоро на Ретро-ФМ.
1: Ежедневно с 2 до 3.

0: Реклама.
1: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая масло сливочное традиционное «Северная долина» 129 рублей 99 копеек за 160 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
2: Телефон рекламной службы «Ретро FM» в Казани. 554-20.
3: Ежедневно с 2 до 3.

любовь прекрасна, на каком бы этаже она ни жила. Бит-квартет «Секрет» в программе «Фели Чита» на Ретро-ФМ. Ну а наш чат-бот сигналит нам о новой порции ваших приветов. Давайте узнаем, что в них. А в них привет от зайчика. От зайчика с пожеланиями теплого мая и яркого солнышка. И много-много смайликов, солнышек вдобавок. Вот просто от одного вида сообщения становится невероятно светло и тепло на душе. Спасибо, зайчик, это было нечто. 14 мая, день рождения Виктории Лемчик. Желаем купаться в океане счастья, любить и быть любимой, ставить цели и достигать их, пишет Ева. С днем рождения, пусть все так и будет. Надежде большой привет от Ильи. Поздравляю с переходом на новую должность. Таких же крутых успехов по жизни желаю, добавляет Илья. Менять свою реальность, подниматься вверх – это действительно круто, друзья. Успехов всем, кто так и делает. И пусть на этом пути к успеху сопутствует счастье, радость и любовь. Блюсистам далее на Ретро-ФМ.

0: Дитер Болин и группа Blue System продолжил эфир Феличитас. Слушаем лучшие весенние хиты о любви на любимом радио и передаем теплые слова искренних пожеланий счастья и добра. В общем, все, что приходит в наш бот «Выбери радио». Олег передает привет Эльвире Степановой и желает отличного дня, прекрасной погоды. Денису привет, он в дороге, надеюсь, услышит. Сообщение такое пришло от Марата. Будем надеяться, что да. Передаем привет Денису от Марата, а от нас тебе счастливого пути и легких безопасных дорог. Бананарама далее на Ретро FM.
1: Феличита на Ретро FM.
2: Дарите счастье.

0: легкий и жизнеутверждающий хит «Love on the First Degree» от «Бананарама». «Бананарама» символично финалит потрясающий эфир счастливого часа на Ретро-ФМ. И таким он случился, друзья, благодаря свету и теплу ваших красивых сердец. Чудесного четверга вам, пусть он будет полон приятных неожиданностей. Меня зовут Нелли Рахманова. Всем пока.
1: Погода на Ретро-ФМ.
0: Сейчас в центре Казани плюс 23. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе ожидается пасмурная погода. Температура воздуха днем будет до 26 градусов тепла. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
2: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
3: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Реклама.
4: Татары не знают слова «назад», только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге, без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
5: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
1: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
6: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Цена действует на выделенный ассортимент.
8: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
9: Для лиц старше 16 лет.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Идет, гудет зеленый шум. Весна в самом разгаре. Хотя, знаете, по погоде, собственно, уже лето, друзья. Деревья, собственно, раздеваются вместе с ним. С ними женщины тоже раздеваются. И нас, мужчины, это очень радует. Вы знаете, Сисикеч на Ретро-ФМ в 15.16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Рафаэл Кара, Евгений Белоусов и группа Queen.
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
2: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
4: Реклама.
5: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Платинум можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Платинум с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
7: Квартира.

0: квартиру сниму на суточно.ру.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организации, акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки-мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Каждый преступник совершает ошибки.
7: Я говорила!
8: Один метод.
9: Букеты, конфеты.
10: Следственный комитет.
8: Ни одной зацепки.
11: Что само по себе подозрительно.
7: Да.
8: И два капитана.
12: Я капитан полиции.
13: А я чудак.
8: Новые серии.
14: И вот тут...
7: Что?
14: Что-то произошло.
8: Вечерний детектив.
14: Свежий.
8: В четверг и пятницу. 18:10.
14: Отлично.
8: На канале ТВ-центр.
14: Я знаю, что произошло.
8: Возрастное ограничение 16+.
15: Интернет-поток. Ретро-ФМ 90-е. Это горячие хиты 90-х. Непрерывно и без рекламы. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM 90-е. 12+.

Настоящая чемпионка по созданию отличного настроения была у нас на Ретро FM. Только что это Рафаэла Кара в половине четвертого. С новостями на Ретро FM Дмитрий Королев. День добрый.

Здравствуй, Антон. Приветствую, друзья. Депутаты Госдумы не согласны с подорожанием коммуналки. Они взяли под контроль прогноз Минэкономразвития о повышении тарифов ЖКХ до 2029 года. Об этом заявил председатель Нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Ранее ведомство сообщило, что коммуналка в течение 3 лет подорожает на 36%. В частности, уже с 1 октября этого года средний рост тарифной нагрузки для населения официально составит 9,9%. Пенсионеры имеют право на федеральную льготу, полностью освобождающую их от налога на имущество. Об этом напомнила экс-сенатор Ольга Епифанова. Она добавила, что обнулить налог можно только на один объект каждого вида. Например, на квартиру, жилой дом или гараж. Епифанова подчеркнула, если совокупный доход с учетом арендной платы превысит региональный порог нуждаемости, некоторые льготы могут быть пересмотрены. Новым уполномоченным по правам человека назначена депутат от «Справедливой России» Яна Лантратова. Госдума одобрила ее кандидатуру. Она сменит на этом посту омбудсмена Татьяну Москалькову, чьи полномочия закончились в минувшем апреле. И, согласно российскому законодательству, одно и то же лицо не может занимать данную должность более 2 сроков подряд. Лантратова ранее возглавляла Комитет по развитию гражданского общества вопросам общественных и религиозных объединений. Россия возобновляет регулярное прямое авиасообщение с Объединенными Арабскими Эмиратами. С 1 июня рейсы по маршруту Москва-Дубай будут выполняться каждый день Аэрофлотом. Ну и напомню, в начале марта на фоне эскалации конфликта в регионе российские авиавласти ввели ограничения на полеты в страны Ближнего Востока. Их действие неоднократно продлевалось. Все ограничения на полеты в ОАЭ и через воздушное пространство Ирана были отменены Росавиацией в апреле. В визовом центре Италии нет данных об изменениях в правилах выдачи виз россиянам. Там отметили, что не располагают информацией по данному вопросу. Ранее в Ассоциации туроператоров России рассказали, что итальянские центры в Москве не принимают документы на оформление визы через третьих лиц. Туристы теперь якобы должны приходить для подачи заявления лично с паспортом и по онлайн-записи. И о валюте на этот четверг. Доллар сегодня 73 рубля 34 копейки, евро 85,90. Пока на этом все. А далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем отличного дня!

0: До лета чуть больше двух недель, а там и круиз RetroFM 2026. Невероятное путешествие в Грецию, которое не за горами, друзья. Три недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков со всей России определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем еще раз всех победителей, ну и ждем круиза.
1: Реклама.
2: Хочу на море!
3: Хочу увидеть горы!
4: Хочу на шашлыки!
5: Проще сказать, хочу джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
6: Неофертан, подробности в автосалоне.
7: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
8: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210-0010.
9: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
10: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
11: Тебе сколько лет, крошка моя?
12: 18 мне уже.
11: Тогда идем на концерт «Руки вверх».
13: 20 июня. Казань. Акбарс-арена.
14: Билеты в кассах города. 12+.
15: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
16: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
17: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х-90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
18: Телефон рекламной службы Retro FM 554-20.
19: Retro FM.

0: Да, она не Мария Магдалена, но ведь, собственно, от артистов как раз благочестивой жизни не требуется. Может быть, даже и наоборот требуется, например, скандалов, интриг и, конечно, расследование всего этого безобразия потом. Сандра на Ретро-ФМ в 15.56 с откровенным признанием. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго дня.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый день. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха вечером будет плюс 22 градуса. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 3 метра в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего дня.
3: Спонсор программы «Жилой комплекс Адали». Застройщик ООО «СС МУ-88 «Недвижимость».
4: Что важно при выборе квартиры? Расположение, уютный и безопасный двор, высокие потолки и грамотные планировки. Все это есть в «Адали» от СМУ-88, в шаге от метро «Горки». Внутри приватный двор с коворкингом и кинопроектором, потолки от 2,9 метров и эргономичные планировки. Застройщик ООО «СС МУ-88 «Недвижимость». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. Выберите свою квартиру на smu88.ru.
1: Ретро FM для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Гемотест роняет цены на популярные анализы и чекапы. Дикие скидки каждые две недели. Успейте проверить здоровье с максимальной выгодой. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Бесконечно можно смотреть на три вещи.
7: Нет.
6: Как Филипп Киркоров выбирает наряд. Как Николай Басков шутит. И как артисты борются за заветную тарелку. 6 июня мы посмотрим на это вместе. Live Arena. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Голосуй на muztv.ru и смотри прямую трансляцию в 16.00 на Муз-ТВ. Категория 16+.
8: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Gyu всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
9: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
10: Сектор Газа, Агата Кристи, Парк Горького, Ария, Король и Шут, Ночные снайперы, Смысловые галлюцинации, Жуки, Чечерина, Леприконцы, Серьга зазвучат по-новому. Не пропусти. Соль. Легенда. Завтра на РЕН-ТВ.
11: Для лиц старше 16 лет.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.

0: Но опытные-то автолюбители знают, что если шестерку перевернуть вверх колесами, она автоматически становится девяткой. Да, нынче, конечно, обе эти машины раритеты, ну и тем не менее, вернее, тем ценнее произведение искусства о таких машинах, например, эта песня группы «Комбинация». В Москве 16:16. Меня зовут Антон Веселов. Впереди на Ретро-ФМ Юрий Антонов и Модерн Токинг.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавали суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
5: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ». Услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
6: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на Суточно.ру.
7: Суточно.ру. Найдем, где остановиться. 6+.
8: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радио Хаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения. Переходите в телеграм-канал Ретро-ФМ и запускайте Радио Хаб.

0: Несет нас течение к выходным, само собой. Так что несемся с любимой музыкой в Москве 16:30. С новостями на РТФМ, Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Антон, добрый вечер. Всех приветствую. Вячеслав Володин рассказал, что ждет релокантов, которые как-либо вредили стране. После возвращения в Россию ждет судебное разбирательство. Он подчеркнул, что те, кто просто уехал по работе или на отдых, могут всегда вернуться. Препятствий для этого нет. Введено достаточно серьезное уголовное наказание, и ответственность неотвратима. По словам председателя Госдумы, рано или поздно таким людям придется держать ответ, а суд учтет деятельное раскаяние. Росаккредитация и Роскачество выявили нарушение у 11 компаний, которые присваивают звезды отелям. Около трети гостиниц в стране не соответствуют заявленной категории. Тайные закупки показали, что в основном это небольшие организации, с ними провели разъяснительные беседы. Дальнейшие нарушения могут привести к лишению аккредитации. Эксперты отмечают, что отели сознательно завышают категорию, чтобы увеличить стоимость услуг, а потребители могут жаловаться. После проверки у классификатора могут отозвать лицензию. Депутаты Госдумы готовят законопроект об отстранении от работы недобросовестных управляющих компаний. Регионам хотят дать право убирать с рынка неэффективные организации. Речь идет об изъятии у нерадивых УК конкретных многоквартирных домов, где жители недовольны качеством работы. По словам Думского комитета по строительству и ЖКХ Сергея Пахомова, рассмотрение законопроекта начнут до конца текущей сессии. Российские рестораны столкнулись с резким ростом закупочных цен на морепродукты. Скачок составил от 10 до 40% за первые 4 месяца года. Главная причина – сложности с логистикой. Рыболовам на Дальнем Востоке проще продавать улов в Японию, чем везти в Москву. Своей рыбы стране не хватает, а добыча из-за налогов и проблем с хранением не дешевле импорта. Рестораторы уже повышают цены в меню и меняют рецептуру, а по отдельным позициям ожидается дальнейший рост на 10-20%. В индийском штате Махараштра полиция разыскивает подставную невесту и ее подельников. Женщина выходила замуж через свадебное агентство, а через несколько

дне сбегала с деньгами и ювелирными украшениями супруга. Связаться с агентами после этого также не удавалось. Очередная жертва обратилась в полицию и рассказала, что ничего не знал о предыдущих браках своей избранницы. Всего было заключено 9 браков. И расскажу о курсах валют на сегодня. Доллар 73 рубля и 34 копейки. Евро 85 рублей и 90 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро-ФМ Антон Веселов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Но если бы за деньги можно было купить доброе утро, мы бы все, безусловно, так и делали. Но нет ведь, друзья, не купишь. Но его можно таким сделать с первой смены на Ретро-ФМ. Завтра с 7 до 11 нас ждут игры с классными подарками, новости свежие, темы для обсуждения, шутки от Саши Светловой, Риты Субботиной и, конечно, любимая музыка. А еще завтра в гости к первой смене придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите, не пропустите. С 7 до 11 первая смена на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 4 балла местами затруднения. Пробки вас ждут на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана, на улице Петра Витра от проспекта Амирхана до Дементьева и на улице Мусина от проспекта Ямашева до Маршала Чуйкова. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.

0: Сегодня утром, друзья, заметил, вот просто какой-то замкнутый круг. Чтобы проснуться, нужно выпить чашечку кофе. А чтобы выпить чашечку кофе, нужно сначала проснуться. Ну, что с этим делать-то? Я просто не представляю. 16:56, тем не менее, в столице уже пора не то чтобы просыпаться, а, в общем, уже брать руки в ноги и идти с работы домой. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ «Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода. На Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
6: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
7: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимбо» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-3304.
9: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
10: Весь май в салонах «Корт Оптика». Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Цена действует на выделенный ассортимент.
12: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585-й пробы. Всего 7800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
13: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
14: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш».
15: Билеты в кассах города. 16+.
1: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
16: Ретро-ФМ 70-е.
1: Ретро-ФМ 80-е.
16: Ретро-ФМ 90-е.
1: Ретро-ФМ Сан-Ремо.
17: И вечеринка Ретро-ФМ.
16: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
17: 12+.

0: Кстати говоря, если верить биологам, то даже растения, друзья, любят музыку. Если включать им качественную, проверенную временем музыку Ретро-ФМ, я уверен, ваши саженцы на окне будут расти с удвоенной силой. 17:16 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас Фредди Меркьюри, Алсу и Пупо.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
5: Танк — это не просто автомобиль. Это характер. Премиальные рамные внедорожники «Танк 300» и «Танк 500» сочетают в себе стиль, мощь и надежность. Выбирайте партнера, который не подведет. «Танк. Управляй прогрессом». Только до конца мая специальные предложения на автомобили «Танк».
6: Предложение действует до 31 мая. Подробности на сайте tank.ru и у официальных дилеров «Танк». Реклама ООО «Great Wall Motor Rus».
7: Неужели «Идеал» существует? Да, когда это касается линолеума «Идеал». Текстура натуральных пород дерева, высокая шумоизоляция и износостойкость. Все это про линолеум «Идеал». Линолеум «Идеал» – главный герой интерьера.
8: Трава растет, сезон идет, триммер «Райоби». И косит, и кромку ровняет, и всего за 4900 рублей на все инструменты «Ру». Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты «Ру». Акция проходит до 17 мая 2026 года.
9: ООО «Все инструменты.ру», город Москва, ОГРН 111-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
2: Менсе. Менопауза – не повод ставить жизнь на паузу. Менсе – негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: Открывать дачный сезон «Скупер». Аккуратно соберет и доставит товары от салата до батута. Теперь и за город. «Скупер». Доставка для дачи «Супер». Выгоднее с подпиской «Прайм».
12: УО «Инстамарт-сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-40-980-12+. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа. По подписке «Прайм» услуги оказывает АО «ЦПЛ».
13: Она любила красивую жизнь. И чтобы все подавали на блюдечке с голубой каемочкой. Поэтому она выбрала его. Фарфор из ленты. Собирайте фишки и покупайте фарфор за 1 рубль в гиперленте.
14: Акция с 1 апреля по 31 июля 2026 года, кроме ленты «Эконом». Информация об организаторе акции, об условиях, правилах проведения на сайте lenta.com.
15: Готов к приключениям? Хочется больше контроля за рулем? 231 лошадиная сила в мощном двигателе Havail H7. Любишь, когда технологии под рукой? Предустановленные сервисы Яндекс.Авто прямо в автомобиле. Ценишь комфорт в деталях? Удобные кожаные кресла и уникальный релакс-режим. Нужна уверенность на дороге? Высокая посадка и отзывчивая управляемость. Havail H7. Управляй силой.
16: Подробности, в том числе об условиях использования сервисов Яндекс.Авто, уточняйте в официальных дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru. Возрастное ограничение 12+.
4: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
17: Мы придумали, как показать нашим детям наше детство. Смотрите вместе добрый семейный сериал про дружбу, приключения и мир без смартфонов. Оливка, Игорек и Ракс.
18: Завтра в 18:00 на телеканале «Солнце».
17: Категория 6+.

0: Ну, кто-то скажет одиночество, а кто-то самобытность. В случае с Фредди Меркьюри, мне кажется, все-таки второй вариант. Об одиночестве Фредди Меркьюри спел нам в половине шестого.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Казань, 17 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. Комитет Госдумы по охране здоровья поддержит законопроект, отменяющий дублирующие процедуры для медиков. Сейчас врач обязан каждые 5 лет подтверждать право на работу через аккредитацию. Даже успешная сдача экзамена на квалификационную категорию от этой процедуры не освобождает. Новые поправки устраняют двойную нагрузку. Получение или подтверждение категории автоматически продлит аккредитацию еще на 5 лет, пишет ТАСС. Кроме того, весь учет переведут в цифровой формат. Выдача бумажных свидетельств будет прекращена, однако у специалистов сохранится право запросить официальную выписку в традиционном виде. В Татарстане за последнюю неделю было открыто 1500 новых вакансий. В настоящее время общее число доступных предложений о работе превышает 50 тысяч. При этом количество официально зарегистрированных безработных в регионе составляет всего 3700 человек. На каждого безработного сегодня приходится до 14 рабочих мест. В этих условиях развитие кадрового и промышленного потенциала становится главной задачей, над которой активно работает служба занятости, пишет Татцентр. Усилия направлены не только на работу с безработными. Реализуются программы переобучения, повышения квалификации, а также возможность получить вторую профессию. В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Муштари. Это связано с работами по строительству тепловых сетей. Так, с 20 часов 18 мая по 24 часа 11 июня полностью перекроют проезжую часть по улице Муштари в районе здания номер 14, сообщает портал мэрии Казани. В Казани 8 общественных пространств города пополнились уличными библиотеками благодаря совместной инициативе дирекции парков и скверов и проекта «Приют человека». Теперь насладиться чтением на свежем воздухе можно в сквере имени Аксенова, Лицком саду, саду Фукса, парках «Калейдоскоп», «Крылья советов», УЖК «Весна», а также на Малом Чайковом озере и бульваре по улице Серова. Горожан просят не забывать возвращать книги обратно или взамен приносить свои, пишет портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Уже легендарная, ну как, впрочем, все, кто поет на Ретро ФМ, Бритни Спирс. Будем надеяться и до нее когда-нибудь доберется Юрий Гурьянов в своей программе «Ю». Но это позже. А уже в эту субботу послушаем про группу «Аха». В час дня все услышим. Услышим их историю успеха. Всем известные хиты услышим. И что немаловажно, уникальные малоизвестные треки любимой группе. Программа «Ю» по субботам у нас на Ретро ФМ с часу до двух дня. Не пропустите, друзья.
1: Ретро ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах в Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Тихомирного от Назарбаева до Бутлерова, на улице Маршала Чуйкова от Адарацкого до проспекта Амирхана и на улице Ершова от Вишневского до Сибирского переулка. Это вся информация о пробках в Казани. Ретро ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж, доставка по Казани бесплатно, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОГСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама. Официальный дилер ТТС зажигает зеленый свет выгодным спецпредложением. Более 4000 автомобилей по сниженной цене. Большой выбор брендов, модели разных цветов и комплектаций. Наличие гарантии производителя. От седанов до минивэнов вы найдете в ТТС. Ждем вас на тест-драйв. Реклама. Подробнее в автосалонах компании Транстехсервис.
6: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
7: Роняем цены на газ на АЗС и Реком. Без компромиссов в качестве. Только чистое топливо и честный объем. Проезжайте больше, платите меньше. И Реком. Если газ, то у нас.
8: Алёшка, проходим. Где же ты, студент? Проходим. Маленькие девочки, в первый раз? Проходим.
9: Все на концерт «Руки вверх». 20 июня в Акбарс-арене. 12+.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» 554-20.
10: «Ретро-ФМ».

0: А ведь лентяй, друзья, это человек, которому нравится просто жить. Вы знаете, я лично вот не против такой линии. Любите жизнь и, конечно, делайте это с любимой музыкой на Ретро-ФМ. Делать это с ней одно удовольствие. 17:56 в столице. Меня зовут Антон Веселов. Всем доброго вечера с любимой музыкой.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
6: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
7: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 4 по 17 мая стейк пряный на кости, барбекюшка 399 рублей 99 копеек. За килограмм. Находка. Цены песня. Выбор. Праздник. Реклама 0+.
8: Зиланд на гербе Казани охраняет город уже 1000 лет. А Альфа-страхование – вашу недвижимость. От потопов, пожаров и даже того, что падает. Оформляйте онлайн или в офисах Альфа-страхования. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка по всем вопросам. АО «Альфа-страхование». ОГРН 102-773-943-1730. Москва. Проспект Лихачева, дом 15. Помещение 2/15.
9: Полина Гагарина, Клава Кока, Люся Чеботина и остальные звезды запоют по-другому. А Баста, Иосиф Пригожин и Сергей Бурунов будут в звездном жюри. Не пропусти музыкальное шоу «Соль. Легенда». Завтра на РАН-ТВ.
10: Для лиц старше 16 лет.
11: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
13: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
14: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

замечал подруг со скоростью судьбы, меняя лица. И я не встал из-за стола,

0: может, как раз стоит подойти и коснуться рукой? Но вот психологи утверждают, что тактильный контакт, он очень даже способствует взаимопониманию. Так что, друзья, берите на вооружение и используйте в общении с противоположным полом. Евгений Белоусов на Ретро-ФМ был в 18 часов и 16 минут. Меня зовут Антон Веселов. Впереди у нас ансамбль «Дубы колдуны», группа «Шафт и Джой».
1: Утреннее шоу. Саша Светлов и Рита Субботина.
2: Всем классной пятницы! Да, даже москвичам классной пятницы.
3: Знаешь, сколько раз я такое слышала в этой жизни?
4: Да-да-да, ну, для тех, кто за МКАДом родился, они понимают это еще чуть больше.
3: Да-да-да. Нейрохит! Только свистни, он появится.
2: Нейрохит!
3: Ну-ка, от винта!
1: Первая смена. По будням с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
5: Реклама.
6: Бывает, руки не доходят до самого важного. Но с кредиткой Platinum можно не откладывать все на потом. Ведь лето не ждет. В этом весь ты. Оформи кредитную карту Platinum с лимитированным дизайном и бесплатным обслуживанием навсегда. Т-банк. Он такой один.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Май-июнь 2026. С 13 мая по 21 июня 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
8: Открывай шашлычный сезон с дачным розыгрышем Купера и получай шанс выиграть призы. О, Инстамарт-сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80-18 плюс 01.05 по 31.05.26. Подробнее об организаторе акции, о правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на cooper.ru/sp/my-price-draw-26. Зоны доставки уточняйте при оформлении заказа.
9: Трава растет, сезон идет. Насос Райоби. И без розетки, и ванна за 3 минуты, и всего за 8200 рублей на все инструменты РУ. Для ремонта и дачи оригинальные товары с гарантией. Все инструменты РУ. Акция проходит до 17 мая 2026 года. ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 101-774-664-62-69. Подробности и условия акции на сайте всеинструменты.ру.
10: Не на пауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Минсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции сна и настроения. Минсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Минсе. Жизнь без паузы. Минсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
13: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
14: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять 3 юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию? Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
15: Любимой музыки много не бывает.
16: Интернет-потоки Ретро-ФМ круглосуточно и без рекламы.
15: Ретро-ФМ 70-е.
16: Ретро-ФМ 80-е.
15: Ретро-ФМ 90-е.
16: Ретро-ФМ Сан-Ремо. И вечеринка Ретро-ФМ.
15: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-потоки Ретро-ФМ.
16: 12+.

0: Ну, знаете, дорогие девушки, ледяной взгляд – это, конечно, стильно, но мы, мужчины, существа теплолюбивые. Имейте это в виду.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет.
2: В Казани 18 часов 30 минут. В эфире Ретро-ФМ новости. В студии Нелли Рахманова. Здравствуйте. В Госдуме предлагают расширить практику добровольных самозапретов на финансовые операции. Уже действующий самозапрет на кредиты доказал свою эффективность. Он помогает избегать импульсивных решений и снижает риски. Теперь этот механизм планируют распространить на крупные онлайн-покупки и высокорисковые финансовые инструменты. Подчеркивается, что самозапрет останется исключительно личным выбором гражданина, пишет ТАСС. В Татарстане построят новый трехзвездочный отель в непосредственной близости от международного аэропорта Казани. Старт строительных работ запланирован на конец текущего года, а открыть отель планируется в конце 2030 года. Объем инвестиций в проект оценивается в 1 миллиард рублей. Соответствующее соглашение было подписано накануне на полях «Казан-форум», пишет Татцентр. Новый отель на 138 номеров появится рядом с уже действующим четырехзвездочным отелем. Проект станет пилотным в рамках концепции «Muse of Татарстан», которая предлагает современное прочтение татарской культуры, традиции и локальной идентичности в гостиничном формате. Концепция ориентирована как на туристов, так и на местных жителей. 15 мая в Национальной художественной галерее «Хазине» пройдет открытие инклюзивной выставки «Караван идет на восток». На выставке будут представлены вазы разных форм и размеров, от классических до современных, тарелки, украшенные восточными орнаментами, фруктовницы, кувшины, арт-объекты и настенные панно с изображениями татарских сказок и восточных легенд. Начало церемонии открытия в 16 часов. Вход свободный, пишет портал мэрии Казани. Для посещения выставка будет открыта 16 мая. В Казани почти на месяц ограничат движение транспорта по улице Муштари. Это связано с работами по строительству тепловых сетей. Так, с 20 часов 18 мая по 24 часа 11 июня полностью перекроют проезжую часть по улице Муштари в районе здания номер 14, сообщает портал мэрии Казани. И в завершении курса валют на сегодня: доллар 73 рубля 34 копейки, евро 85 рублей 90 копеек. Это были все новости к данному часу. Служба информации Ретро-ФМ Казань. Ретро-ФМ. У меня на этом все. Далее музыка на Ретро-ФМ.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Ретро-ФМ.

0: Один круиз, 15 счастливчиков и 0 шансов, что первая смена разбудит вас в понедельник. Друзья, круиз Ретро-ФМ 2026. Невероятное путешествие в Греции уже не за горами. 3 недели в утреннем шоу «Первая смена» мы разыгрывали путевки с полностью оплаченным проживанием. И 15 счастливчиков определены. С 18 по 28 июля они проведут отпуск мечты на комфортабельном круизном лайнере «Астория Гранде» в компании ведущих утреннего шоу «Первая смена» и любимых артистов групп «Лицей», «Плазма», «Вирус» и Александра Айвазова. Поздравляем всех победителей, ну и торопим, торопим июль.
1: Ретро-ФМ «Казань» для слушателей старше 12 лет. Пробки на дорогах.
2: Добрый вечер. По данным Яндекс.Карт, ситуация на дорогах Казани сейчас оценивается в 6 баллов. Движение затруднено. Пробки вас ждут на улице Тецовской от Белинского до Копылова, на улице Патриса Лумумбе от проспекта Камалеева до Космонавтов и на улице Короленко от Гагарина до проспекта Ямашева. Это вся информация о пробках Казани. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Казанские стальные профили».
4: Посмотрите на свой участок. После зимы смят забор, штакетник развалился, участок открыт некрасиво, опасно. Где оперативно взять материалы для забора? Конечно, в компании «Казанские стальные профили». Профнастил, штакетник, крепеж. Доставка по Казани бесплатна, оплата любая. Звоните 42-945. «Казанские стальные профили». Надежно и вовремя.
5: ОКСП. ОГРН 104-162-821-152-43. Город Казань.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: весь месяц выгодные цены на покупку автомобиля. Ждем в автосалонах ТТС.
1: Sunrise Group в Казани. Для вашего Subaru официальный сервис. Для вас тест-драйв новых автомобилей. Официальная гарантия. Оригинальные запчасти. Узнайте условия по телефону 210 0010.
2: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте.

0: как ураган, вся такая энергичная, эпичная, мелодичная, все это они. Сиси Кетч на Ретро FM, друзья, 18:56. Меня зовут Антон Веселов, и я прощаюсь с вами до завтра. Далее на Ретро FM встречайте Олега Орлова буквально уже через несколько минут.
1: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
2: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
1: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы «Жилой комплекс Янолив». Застройщик ООО «СЗ ПСК СМУ-88».
5: Представьте, жить в городе и у воды. Представьте всю широту Волги в окнах вашей новой квартиры. Представьте 12 километров благоустроенной набережной для прогулок и занятия спортом. Коллекция квартир с террасами для тех, кто ценит подлинное искусство жизни.
6: Застройщик ООО «Специализированный». Застройщик ПСК СМУ-88. Проектная декларация на наш.дом.рф.
5: Янолив. Жилой комплекс на берегу Волги.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет.
7: Реклама.
8: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
9: Весь май в салонах Корт Оптика.
10: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
11: Цена действует на выделенный ассортимент.
12: Когда клиенты нас спрашивают, вы сделали это специально, мы в МТС честно отвечаем. Да, мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью столь привлекательной. И для вас она останется такой навсегда. Ни слова больше. Подключайтесь прямо сейчас.
13: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
14: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
15: Вечеринка. Ретро FM.
16: Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты
17: в неповторимом миксе.
16: Каждый день ровно в 21:00. Вечеринка Ретро FM.
18: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554-20.

Хорошая, расслабляющая песня, под которую можно вспомнить об ушедшей любви или помечтать о следующей. Можно и нужно, потому что любая мечта — это самый первый сигнал к действию.

0: действию. Рики Повери. Желаю всем слушателям Ретро-ФМ приятного волшебного музыкального вечера. Я Олег Орлов. К этим пожеланиям присоединяюсь. 19:16, время московское. Далее в нашем эфире Трио Аха, Наталья Ветлицкая в дуэте с Сергеем Мазаевым и группа Бонни М. Оставайтесь с нами.
1: С Юрием Гурьяновым. Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «Аха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00. Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
2: Реклама.
3: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
5: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, макароны Барилла в ассортименте 450 граммов 90 рублей с 7 по 20 мая. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены. В ленте.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
8: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
9: Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По 2 капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка. Не является лекарственным средством.
10: Погода нестабильная. Настроение нестабильное. Интернет тоже нестабильный.
11: А что если островок стабильности? Это сайт вашего бизнеса. Создавайте бесплатные лендинги, которые открываются даже при нестабильном интернете в Яндекс.Директе. Оставайтесь на связи с клиентами. Пусть ваш бизнес работает стабильно. Лендинг – это сайт. Доступность может зависеть от качества связи, настройки тарифов вашего оператора. 0+.
12: Каждый преступник совершает ошибки.
13: Я говорила!
14: Один метод.
15: Букеты, конфеты.
16: Следственный комитет.
14: Ни одной зацепки.
17: Что само по себе подозрительно.
13: Да.
14: И два капитана.
18: Я капитан полиции.
19: А я чудак.
14: Новые серии.
2: И вот тут...
13: Что?
2: Что-то произошло.
14: Вечерний детектив.
2: Свежий.
14: В четверг и пятницу. 18:10.
2: Отлично.
14: На канале ТВ-центр.
2: Я знаю, что произошло.
14: Возрастное ограничение 16+.
3: Только в Альфа-банке. Получите ставку 22% по Альфа-вкладу. Успейте открыть вклад до 31 мая и копите со ставкой 22%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: Пожелаем герою этой песни Триваха использовать свой шанс. Как завтра свой шанс порадовать всех нас получит пятница. Уже представляю, что ее появление на календаре, ее выход будет торжественным, сопровождаемым бурным общественным одобрением, с громкими аплодисментами, переходящими в овации и бросанием чепчиков в воздух. Ну а сегодня пока еще четверг, на календаре тоже, кстати, хороший день. Точнее, уже вечер, 19:30 в Москве. Последние новости готов рассказать нам Игорь Акулов, он уже в студии. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер, всех приветствую. 6 регионам России спишут 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Их общая сумма составляет 19 миллиардов рублей. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Мера коснется Архангельской, Калужской, Липецкой, Оренбургской, Смоленской и Тульской областей. Списание соответствует вложениям этих регионов в модернизацию ЖКХ, переселение из аварийного жилья, обновление транспорта и другие инвестпроекты. В сентябре прямые выборы губернаторов пройдут в 8 регионах России. Еще в 3 субъектах – Дагестане, Карачаево-Черкесии и Северной Осетии – глав изберут законодательные органы по представлению президента. Помимо этого, планируется провести более 2200 избирательных кампаний разного уровня, включая выборы в Госдуму 9-го созыва. Голосование будет проходить в 3 дня – 18, 19 и 20 сентября. В России создали аналоги западных двигателей для гражданских вертолетов. Объединенная двигателестроительная корпорация представила полностью российские аналоги французских и американских двигателей для гражданских вертолетов. Двигатель ВК-650 уже используется на 3 моделях «Ансат», «Ми-34» и «К-226». Их поставки начнутся со следующего года. Таким образом, Россия полностью заместила импортные силовые установки в этом сегменте. И еще об авиации. В Минтрансе предложили увеличить число рейсов с Крайнего Севера. Произошло это после жалоб местных жителей на дефицит и дороговизну авиабилетов. Так, из Надыма до Тюмени летает 3-4 рейса в неделю. Ближайшая доступная дата – 18 июня. Из Певека можно улететь только в 4 направления, вылеты несколько раз в месяц, а субсидированные билеты невозможно взять даже за полгода. Ведомство уже начало изучать возможности для открытия дополнительных рейсов. Блогерша прославилась после того, как вместе с подругой избавила свой автомобиль от царапины. Девушка случайно повредила автомобиль и очень переживала, но на помощь пришла подруга, которая подобрала лак идеально в цвет. Результат оказался настолько удачным, что следов повреждения не осталось. Ролик с необычным лайфхаком набрал сотни тысяч просмотров. Пользователи в восторге, кто-то называет это маникюрным чудом, а кто-то шутит, что теперь мастера ногтевого сервиса могут смело осваивать кузов. Давно ремонт. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля и 14 копеек, евро 86 рублей и 29 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем хорошего вечера.

0: Так шутит иногда один мой знакомый в баре. Он очень боится расстроить баристу своим неправильным произношением названия кофе. Поэтому всегда заказывает пиво. А кофе напиток богов на Retro FM воспевает прямо сейчас группа Mike and the Mechanics. Ну и, пользуясь случаем, напомню, что наше утреннее шоу «Первая смена» бодрит очень хорошо и может заменить несколько чашек кофе, если вы не очень его жалуете. Каждый будний день в нашем эфире с 7 до 11 игры с призами, свежие новости, тема для обсуждения, шутки от ведущих Саши Светловой, Риты Субботиной и, конечно же, ваша любимая музыка. А еще, друзья, завтра в гости к первой смене придет певец, музыкант, актер и телеведущий Алексей Воробьев. Не проспите и не пропустите.
1: Реклама.
2: Представьте дом, в котором хочется жить, где встречаются рассветы, строятся планы, вырастают поколения. «Субар Строит» превращает такие мечты в реальность. Ведь мы строим не просто жилье, а создаем среду для вашей лучшей жизни. Ваша история начинается здесь, в жилых комплексах от «Субар Строит». Телефон 207-1035. 207-1035.
3: Реклама. ООО «Субар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
5: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
6: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
7: Когда нас спрашивают, вы это специально? Мы в МТС отвечаем: да. Мы специально сделали цену на тариф с лучшим домашним интернетом, ТВ и мобильной связью, такой выгодной для вас навсегда.
8: Лучший по скорости согласно данным ООО «Телеком Дейли» во втором полугодии 2024 года. Акция до 31.08.2026. Цена сохранится, пока тариф доступен для подключения. Подробнее на mts.ru.
9: Утреннее шоу.
10: Первая смена.
9: Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ.
10: Первая смена.
9: Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
10: Первая смена. Ретро-ФМ.
11: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ в Казани. 554-20.

0: Как же иной раз хочется остановиться, насладиться каким-то приятным моментом и никуда не спешить, даже если времени очень мало. Остановимся ненадолго по совету Сэм Браун, чей самый известный хит звучит на Ретро-ФМ на финише этого часа. Ну а в начале следующего продолжим радоваться приятному вечеру под песни любимых артистов. 19:56 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Всех приветствую.
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Сделайте правильный шаг к безопасности вашего автомобиля уже сегодня. Ваше машиноместо в сданном многоуровневом паркинге жилого комплекса «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Современная система видеонаблюдения, круглосуточная охрана и всего от 620 тысяч рублей. Рассрочка от застройщика. Машиноместо в жилом комплексе «Алтын-Яр». Дом сдан. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу Джетур! Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай Джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с Джетур Диалог Авто на декабристов.
9: Не оферта. Подробности в автосалоне.
10: Слышишь это? Это не финал чемпионата. Это громче. Это премия Муз-ТВ 2026 «Движение». Масштаб, шоу, суперзвезды. И только один вопрос. Кто соберет заветные тарелки? 6 июня. Лайф-арена. Смотри прямую трансляцию на Муз-ТВ в 16:00. И окажись там, где главный всегда остается музыка.
11: Категория 16+.
12: Татары не знают слова «назад», только «алга», только «вперед». С ОСАГО от Альфа-страхования так будет всегда на любой дороге, без лишних трат и остановок на переживания. АО «Альфа-страхование» – лидер рынка ОСАГО в России. Выплаты сразу на карту и круглосуточная поддержка. На основании рейтинга рэнкинга всех страховщиков ОСАГО за 2024 год.
13: «Сектор газа», «Агата Кристи», «Парк Горького», «Ария», «Король и шут», «Ночные снайперы», «Смысловые галлюцинации», «Жуки», «Чечерина», «Леприконцы», «Серьга» зазвучат по-новому. Не пропусти «Соль», «Легенда» завтра на РЕН-ТВ.
14: Для лиц старше 16 лет.
15: 50, 65, 70. Новый рекорд в ювелирных салонах «Яхонт». И старт глобальной распродажи. Присоединяйтесь к гонке за потрясающими украшениями с максимальной скидкой. Успейте первыми. Золото, серебро, бриллианты и скидка до 70% ждут вас.
16: Количество товара ограничено. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года. Организатор оставляет за собой право изменить условия акции в течение срока ее проведения. Подробности у продавцов-консультантов.
17: Мечтаешь о белоснежной улыбке и ровных, красивых и здоровых зубах? Тогда эта информация для тебя. В стоматологии НЖ брекеты Damon Q всего 110 тысяч рублей за обе челюсти. Стоматология НЖ на Дорадского 4 и Восстания 42. Подробности 590-1000.
18: Ортодонтическая коррекция с применением брекет-систем. Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста. Акция до конца месяца.
1: Ретро-ФМ.

0: Еще Бернард Шоу в свое время сетовал на то, что люди разучились любить, что миром правят потребительские отношения. И наши с вами современники об этом частенько говорят. А тут, понимаешь, такие страсти, такой душевный порыв, который всячески хочется поддержать и пожелать герою этой песни удачи и выполнения всех поставленных планов. «Маленький принц» на Ретро-ФМ. 20 часов 17 минут в столице. Далее в нашем эфире «Веселые ребята», «Crazy Frog» и «Белинда Карлайл». Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера! Встретимся снова.
1: Шоу «Дорогие гости» на Ретро-ФМ.
2: С Максимом Ковалевским.
3: Друзья, на этой неделе ко мне в гости придет музыкант-шоумен Стас Ярушин. Он согласился ответить на ваши занимательные вопросы и проиграть свои деньги. Сколько и кому он проиграет, узнаем уже в это воскресенье. А я жду ваши вопросы на сайте retrofm.ru.
1: Шоу «Дорогие гости».
2: Каждое воскресенье в час дня.
1: На Ретро-ФМ.
2: Реклама.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
5: Квартира.

0: на суточный ролл.
1: Этим летом каждая семья должна быть на волне счастья. Забронируйте круиз мечты на лайнере «Астория Гранде» к берегам Турции, Греции, Италии, Грузии, Египта и Мальты. Утром и днем купание в живописных бухтах, удивительные экскурсии и невероятные маршруты. Вечером выступления ведущих театров и звезд эстрады, увлекательные лекции и танцы до рассвета. Каждый день новые приключения и впечатления на год вперед на «Астория Гранде». Подробности на astoriagrande.com.
2: Каждый преступник совершает ошибки.
3: Я говорила!
4: Один метод.
5: Букеты, конфеты.
6: Следственный комитет.
4: Ни одной зацепки.
7: Что само по себе подозрительно.
3: Да.
4: И два капитана.
8: Я капитан полиции.
9: А я чудак.
4: Новые серии.
10: И вот тут...
3: Что?
10: Что-то произошло.
4: Вечерний детектив.
10: Свежий.
4: В четверг и пятницу в 18:10.
11: Отлично.
4: На канале ТВ-центр.
12: Я знаю, что произошло.
13: Возрастное ограничение 16+.
1: Ретро-ФМ. Заходи на сайт retrofm.ru. Будь с нами ВКонтакте, Максе и Одноклассниках. Скачивай мобильное приложение. Будь в курсе наших проектов и событий. 12+.

0: В эпоху мессенджеров, социальных сетей, электронной почты только настоящие романтики могут написать письмо по старинке от руки, запечатать его в конверт и опустить в почтовый ящик. Кстати, его еще надо постараться найти в наше время. Веселые ребята на Ретро FM в половине девятого по Москве. Напиши. Последние новости расскажет нам Игорь Акулов. Вечер добрый.
1: Олег, добрый вечер. Всех приветствую. Профицит внешней торговли России в марте резко вырос. Показатели превышают более чем в 2,5 раза февральские значения. Это почти 14 миллиардов долларов. В январе и феврале показатель составлял 6,5 миллиардов и 5,4 миллиарда соответственно. Объем экспорта в марте достиг 41 миллиарда долларов, а импорта 27. При этом падение нефтегазовых доходов в январе-апреле замедлились до 38,3 с 45,5 в первом квартале. Тверской суд Москвы заочно арестовал бывшего замминистра природных ресурсов Дениса Буцаева. Уголовное дело касается миллионного хищения у российского экологического оператора. Экс-чиновник объявлен в розыск. Он подал в отставку 23 апреля, после чего покинул Россию. Ему грозит до 10 лет колонии. В Минприроды Денис Буцаев курировал в том числе деятельность публично-правовой компании «Российский экологический оператор», созданный для реализации так называемой мусорной реформы. В Госдуме призвали вернуть россиянам переплату за коммунальные услуги. Депутаты предложили отменить повышающие коэффициенты, начисленные по нормативу, а не по счетчику. Напомню, что ранее ФАС признала незаконным применение таких коэффициентов за прошлые периоды, а Верховный суд подтвердил эту позицию. Депутаты считают, что перерасчет должен происходить в беззаявительном порядке и призвал проверить другие регионы. Африка стала туристическим хитом. В прошлом году континент принял более 80 миллионов туристов, на 8% больше, чем годом ранее. Кризис на Ближнем Востоке стимулирует рост турпотока. Авиакомпании увеличивают число рейсов в Кению и ЮАР. Теперь туристы едут в Африку не только ради сафари, но и ради пляжей, гастрономии и городских путешествий. Спрос подогревают и визовые послабления. Континент рассматривают как одного из претендентов на роль нового центра мирового туризма. Житель США установил билборд со своим изображением в поисках жены. 35-летний мужчина назвал себя самым завидным холостяком и поместил на щит надпись «Одинокая женщина, вот тебе знак». Однако будущую жену он встретил в приложении для знакомств. Первое свидание продлилось 12 часов, настолько интересно им было друг с другом. Только на нем девушка узнала, что ее кавалер тот самый мужчина с билборда. Через пару месяцев герой истории сделал предложение, а помолвке объявил уже новым билбордом с надписью, что он больше не холостяк, и так. Невесты. И расскажу о курсах валют на завтра. Доллар 73 рубля 14 копеек, евро 86 рублей 29 копеек. Это пока все новости к этому часу. Далее на Ретро FM Олег Орлов и ваша любимая музыка. Всем отличного вечера.

0: Дона Саммер на Ретро-ФМ с песней, которая в 70-е годы по своему звучанию, можно сказать, совершила почти революцию в мире клубной музыки. Интересная у нее история. Вполне возможно, что ее как-нибудь расскажет в своей программе мой коллега Юрий Гурьянов. Если вы хотите узнать, как зажигались музыкальные звезды и как создавались их лучшие хиты, специально для вас на Ретро-ФМ программа «Ю». Каждую субботу с 13 до 14 Юрий Гурьянов рассказывает историю успеха тех, кто делал любимую музыку, ставит всем известные хиты, а также уникальные малоизвестные треки любимых исполнителей. Программа «Ю» по субботам на Ретро-ФМ с 13 до 14 часов. Не пропустите.
1: Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: Забудь про подписку на фитнес. В Акимбо 4 месяца тренировок по цене 3 и 2 недели заморозки в подарок. Только до 6 июня. Подробности по телефону 212-33-04.
3: В Центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома, фирменное меню по рецептам Сергея Жукова – все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
6: Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте

Нет, я не плачу и не рыдаю. На все вопросы я открыто отвечаю, что наша жизнь — игра, и кто ж тому виной, что я увлекся этой игрой. И перед кем же мне извиняться? Мне уступают, я не смею отказаться. И разве мой талант и мой душевный жар не заслужили скромности?

И согласитесь, какая прелесть мгновенно в яблочко попасть, почти не целясь. Орлиный взор, напор, изящный поворот, и прямо в руки запретный плод. О, наслаждение! Скользить по краю. Замрите, ангелы, смотрите, я играю. Моих грехов разбор оставьте до поры. Вы отцы

Я не разбойник и не апостол. И для меня, конечно, тоже все непросто. И очень может быть, что от забот моих я посидею раньше остальных. Но я не плачу и не рыдаю, хотя не знаю, где найду, где потеряю. И очень может быть, что на свою беду я потеряю больше, чем найду. Пусть бесится день.

0: о том, что про
1: Ретро-ФМ Казань. Для слушателей старше 12 лет.
2: Погода на Ретро-ФМ.
3: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
4: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
5: Вот и строится уже четвертый дом жилого комплекса «Алтын-Яр». И со скидкой 700 тысяч рублей до конца мая. Дом мечты на берегу озера «Средний Кабан» с многоуровневым паркингом, собственным бульваром и площадками для отдыха и спорта. «Алтын-Яр». ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. 216-68-68.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет.
2: Реклама.

0: сражения. Уорлс вас строит, строит для чемпионов. Уорлс вас строит, строит в моем регионе.
1: Реклама. ООО «Сувар с нами». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Заправляешься на АЗС целиком. Экономишь и время, и деньги. Топливо по выгодной цене. Автомойка и шиномонтаж. АЗС «Иликом». 790 километр трассы М7.
3: Слышишь этот ритм? Это бьется сердце музыки. Это масштаб, который невозможно остановить. Зиверт, Мот, Полина Гагарина, Леонид Агутин и специальный гость — группа «Кино». Ты тоже можешь там оказаться. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Смотри уникальное шоу в прямом эфире Муз-ТВ в 16.00. Только живые эмоции. Будь в движении. Билеты на muzdefistv.ru. 16+.
4: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
5: Весь май в салонах «Корт Оптика».
6: Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. «Корт Оптика». Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
7: Цена действует на выделенный ассортимент.
8: Успех начинается с правильного выбора. Ретро-ФМ – один из лидеров отечественного радиовещания. Ваша реклама на Ретро-ФМ – это возможность донести свое уникальное предложение до взрослой, образованной и платежеспособной аудитории. Наши слушатели знают, чего хотят, и всегда выбирают лучшее. Они открыты новому, ценят качество, свое время и комфорт. Расскажите им о себе. Присоединяйтесь к рекламодателям Ретро-ФМ и достигайте новых высот.
9: Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.

попурри на лучшие песни Beatles звучат на вечеринке Retro FM специально для поклонников знаменитой ливерпульской четверки. Один из них, Джон Леннон, кстати, очень любил кошек. У него одно время было сразу аж 10 домашних любимец. У его матери была кошка по имени Элвис, поскольку женщина была большой поклонницей Элвиса Пресли. Неудивительно, что Леннон позже утверждал, что до Элвиса не было ничего. А после него, видимо, было все. Надеюсь, и на нашем танцполе есть все, что позволит получить вам настоящее удовольствие от процесса танцев. 21.18, столица. Продолжим скоро.

0: что я черствая.
1: Почему мягкая?
0: Бесчеловечная.
1: Человечная.
0: Бессердечная.
1: Сердечная.
0: Сухая.
1: Мокрая.
0: Да на тебе пока.

0: Если на фразу из известной песни «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», откуда-то в ответ слышится «пессимистичная жизнь жестоко нас мешает с пылью», значит, работа у нас еще не початый край. Даже несмотря на довольно скорое окончание очередной рабочей недели, экватор, который был благополучно пройден еще вчера. Завтра по календарю торжественным парадом пройдет пятница, которая становится все ближе с каждой песней, что звучит на вечеринке Red FM. Это Amia Flowers. До конца часа еще послушаем и потанцуем под Африка Симона, Мадонну. Группа Рефлексы Venga Boys. Будет весело и ритмично. Вы с нами, друзья.
1: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Убедитесь в этом сами. Записывайтесь на пробную поездку в «Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. И получайте спецпредложение «Мая» от 2 188 тысяч рублей. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов по данным автостат.ру на 4 марта 2026 года. Не оферта.
2: Скоро. Открытие бара «Караоке Евгенич» в Казани. Яркий современный проект с атмосферой 80-х, 90-х годов. Еда как дома. Фирменное меню по рецептам Сергея Жукова. Все это ждет вас в центре города. Танцы, любимые песни хором, интеллигентный отдых. Евгенич, Профсоюзная улица, 10/14. Приходи, здесь ты дома. 18+.
3: Шоу «Дорогие гости»
4: на Ретро-ФМ.
3: Вопросы знаменитостям и денежные призы слушателям.
4: Воскресенье, час дня.
3: Подробности на retrofm.ru.
5: Телефон рекламной службы Ретро-ФМ 554-20.

0: В истории современной музыки трудно найти период, который был бы настолько же продуктивен и великолепен, как 70-е, 80-е годы прошлого века. В это время происходило становление популярных стилей и вспыхнули мегазвезды, чье творчество до сих пор актуально и неизменно находит поклонников среди каждого нового поколения. Таковым является и Африксимон, под одну из лучших песен которого мы танцуем прямо сейчас на вечеринке «Ретро FM».
1: Ретро FM Казань. Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро FM.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро FM желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы – жилой комплекс «Вознесенский квартал». Застройщик ООО «СЗ СМУ-88».
4: Утром – тренировка в зоне фитнеса, днем – встреча в коворкинге, вечером – кино в уютном зале. И все это, не выходя из дома. А сейчас еще и парковка в подарок в жилом комплексе «Вознесенский квартал». Узнайте больше об акции на smu88.ru.
5: Предложение распространяется на ограниченное количество квартир площадью от 35 квадратных метров и не суммируется с другими акциями и скидками. Акция действует при оплате наличными средствами или при использовании ипотеки. Застройщик ООО «СЗ СМУ-88». Проектная регистрация на сайте наш.дом.рф.
4: Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
1: Ретро FM. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
6: Раньше я очень боялась показывать свои зубки врачам, а теперь мне ни капельки не страшно, ведь они такие добрые.
7: Мы лечим зубы детям и взрослым с применением седации и общего наркоза. Без боли, без страха. Стоматология НЖ на Адаратского 4. Приветливые врачи, детская игровая комната. Уютно, как дома. 590-1000.
8: Применяется комбинированный ингаляционный наркоз. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Пришло время взглянуть на мир по-новому.
9: Весь май в салонах Корт Оптика. Очки для зрения на заказ за 1690 рублей. Все включено. Оправы, линзы и изготовление. Корт Оптика. Подробности акции у консультантов в салоне. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
10: Цена действует на выделенный ассортимент.
1: Телефон рекламной службы Ретро FM в Казани. 554 20.

0: О любви, которая должна длиться вечно, поет Сандра на вечеринке Retro FM. Идеалисты ей дружно подпевают, и абсолютно все, кто отдыхает на нашем танцполе, с удовольствием танцуют под этот классный хит. Продолжение не заставит себя долго ждать. Сверим часы, друзья, 22:18 в столице. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего всем танцевального вечера.
1: С Юрием Гурьяновым.
2: Дорогие друзья, на этой неделе я расскажу о легендарных норвежцах группе «А-ха». Как зародился коллектив, как создавались суперхиты и хватит ли 20 секунд для рекорда? Об этом уже в ближайшую субботу в 13:00.
1: Программа «Ю» с Юрием Гурьяновым на Ретро-ФМ.
3: Реклама.
4: Приводите в Альфа-банк всех друзей и близких и получайте деньги. Платим до 15 тысяч рублей за каждого. До 15 тысяч за каждого. Успейте до 31 мая. Не просто выгодно, альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Ретро-ФМ теперь еще ближе. Радиохаб. Бесплатный плеер в нашем телеграм-канале. Любимые песни и популярные шоу, не отрываясь от общения.

0: Вспомнился мне вдогонку этой песни анекдот про электрика Петровича, который с детства мечтал стать спортсменом. Спортсменом он не стал, но разряд получил, и не один. Венгерская группа Neaton Family, хит высокого напряжения про 220 вольт на вечеринке Red FM в 22:41 по московскому времени. Далее потанцуем под дуэт Мэйва Тим Леонида Агутина. Будет весело.
1: Реклама. Срочно нужны деньги? Решим проблему сегодня. АЗ-68. Крупные суммы под залог авто. Машина остается у вас. Звоните 253-68-68. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ООО «НКК АЗ-68».
2: «Джили Ситирей». Современный кроссовер для тех, кто живет активно. Впечатляющая динамика и экономичность. 4 режима движения под разные ритмы. Интеллектуальные ассистенты водителя и просторный салон. Для всего, что важно. «Джили Ситирей». Энергия города.
3: Получите выгоду в мае. До 460 тысяч рублей. Подробности в «Джили Диалог Авто» на Горьковском шоссе, 30, корпус 1. Выгода предоставляется по программе обмена авто и действует до 31 мая 2026 года. Не оферта.
4: Обширная база квартир, домов и новостроек. Ищешь жилье? Заходи на этажи.ком. Твой новый дом начинается здесь. 12+.
5: ООО «Этажи Казань». ОГРН 117-169-008-3289. Казань.
6: Плати один раз, тренируйся 100. В центре фитнеса «Акимба» 100 тренировок за 14 500 рублей. Акция действует до 3 июня. Звони 212-33-04.
7: Ищите золото по разумной цене в Яхонт. Золото 585 пробы, всего 7 800 рублей за грамм. Покупайте выгодно уже сегодня. Яхонт. Рады удивлять.
8: Акция распространяется на выделенный ассортимент. Количество товара ограничено. Подробности у продавцов-консультантов. Сроки акции с 1 апреля по 31 мая 2026 года.
9: Оксана Сташенко, Марина Яковлева, Сергей Баталов и другие знаменитые артисты в настоящей народной комедии «Соседи» или «Хочу на Сейшелы». 19 мая на сцене КЦ «Сайдаш». Билеты в кассах города. 16+.
10: Ежедневно с 9 вечера до полуночи.
11: Лучшие танцевальные хиты
10: в неповторимом миксе.
11: Каждый день
10: ровно в 21:00. Вечеринка. Ретро.

0: Как шутят некоторые пессимисты, а реалисты, кстати, с ними согласны, строя планы на будущее, в том числе и в отношениях, важно не превысить смету. В противном случае придется начинать все сначала. Пожелаем герою этой песни группы «Ласковый май» в следующий раз добиться поставленной цели. 2256 столицы. Я Олег Орлов. Желаю всем отличного настроения на нашей вечеринке «Ретро-ФМ».
1: «Ретро-ФМ Казань». Для слушателей старше 12 лет. Погода на Ретро-ФМ.
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. Ретро-ФМ желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Октаж Инвестстрой».
4: Освободите жилое пространство в квартире. Даже небольшая площадь подарит новые возможности для хранения. Выгодные цены на кладовые помогут сделать вашу квартиру просторнее. Жилой комплекс «Алтын-Яр». Кладовые от 2 квадратных метров. Пожарная сигнализация и надежные двери. Дом сдан. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: Ретро-ФМ. Для слушателей старше 12 лет. Реклама.

0: Диваны, кухни, гостиные и любая мебель в МУМ. Лазарева 9.
1: Жизнь – это марафон. Проверьте ваших спортсменов. Сердце, печень и щитовидку. Весеннее обострение. В гемотест. Анализы по суперцене. В отделении и на дому. Акция действует до 31 декабря 2026 года. Подробности на гемотест.ру. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Мечтаете о квартире с ремонтом, где пахнет не краской, а жизнью? Где каждая деталь продумана и на своем месте? Сувар Строит предлагает квартиры с готовым дизайнерским ремонтом и специальной выгодой до 16%. Сувар Строит. Звоните 207-10-35. 207-10-35.
3: Реклама ООО «Сувар с нами». Застройщик ООО «СЗ Южный парк 4». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Стоимость квартир рассчитывается индивидуально и зависит от выбранной квартиры, условий программы и текущих акций. Не является офертой.
4: Хочу на море!
5: Хочу увидеть горы.
6: Хочу на шашлыки.
7: Проще сказать, хочу джетур. Ведь Диалог Авто уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай джетур выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с джетур Диалог Авто на декабристов.
8: Не оферта, подробности в автосалоне.
9: Заправляйся снова выгодно. На АЗС Силиком снижение цен на топливо без компромиссов по качеству. Заезжай и убедись сам. АЗС Силиком.
10: Горьковская железная дорога напоминает: переходите железнодорожные пути только на разрешающий сигнал светофора в специально оборудованных для этого местах. Пользуйтесь пешеходными настилами, мостами и тоннелями. Убедитесь в отсутствии приближающегося поезда. Снимите наушники и капюшон, они могут помешать вам заметить приближающийся поезд. Жизнь одна, не пренебрегайте своей безопасностью.
11: В центре планирования имплантации зубов «Анатомия улыбки» до конца месяца акция. Имплант «Остем» с циркониевой коронкой за 57 810 рублей под ключ. Улыбнись успеху сегодня.
12: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.

Дудиной совой. И хотя мы лично с вами не знакомы, вы готовы петь со мной, вы готовы. Почему-то в этой жизни мы становимся грубее, несговорчивее, не сдержаннее, угрюмее и злее. От того, что мы расслабиться когда-то не умеем. Девы, рыбы, львы, тельцы, стрельцы, весы и водолеи, скорпионы, козероги, раки, близнецы и овны. Так давайте же сорвем с улыбок нервские оковы. И хотя на коротке мы лично с вами не знакомы, вы готовы.

Бывает так, что бросишь всего лишь взгляд на какую-нибудь девушку и понимаешь, влюбился по уши. И хорошо, если взаимно. А то ведь бывает и так, что и напролом идешь, из фланга заходишь, из тыла, а там такие оборонительные редуты. Великие полководцы обзавидовались бы. Исключительно счастливой и взаимной любви вам, друзья, под отличную танцевальную музыку, которой нас через несколько минут обеспечат на вечеринке Ретро-ФМ. Cherry Lane, группа «Антик» и «Рок-Острова-23», 16 в Москве. Меня зовут Олег Орлов. Добрейшего вечера.

0: Не беспокойтесь о том, что я делаю. Беспокойтесь о том, почему вас беспокоит то, что я делаю. Таков примерно лейтмотив этой песни шведской певицы Ardis, что звучит на вечеринке Retro FM в 23:40 по Москве. Продолжим двигаться через несколько минут под лучшие танцевальные хиты команды East 17, трио Amet Lovers и группы «Блестящие».
1: Реклама.
2: Диалог Авто сэкономит тебе миллион. Жаркая майская распродажа уже началась. Хавейл, Чанган с выгодой до миллиона рублей. Успей купить, пока автомобили в наличии. Хавейл, Чанган, Диалог Авто. Горьковское шоссе, 47, корпус 1.
3: Не оферта, акция действительная, пока автомобили есть в наличии. Подробности в автосалонах.
4: Утреннее шоу.
5: Первая смена.
4: По будням с 7 до 11 на Retro FM. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.
6: Телефон рекламной службы Retro FM 500 54 20.

0: Нет, друзья, я, конечно, понимаю, что снег в мае возможен, да, что в мае, в июне, ну а раз легкий морозец может прихватить, лето-то у нас разным бывает, год на год не приходится. И даже Сочи может в этом плане удивить, но все-таки не сам город, а, скажем, сочинские горнолыжные курорты, которые заканчивают зимний сезон в конце апреля, начале мая. Ну а мы прямо сейчас в 23:55 по Москве завершаем сегодняшнюю вечеринку «Ретро-ФМ». Я, Олег Орлов, прощаюсь с вами до завтра, а пятничную ночь с вами встретит Тимур Соколов. Встречайте его через несколько минут.
1: «Ретро-ФМ Казань» для слушателей старше 12 лет. Погода на «Ретро-ФМ».
2: Добрый вечер. Сейчас в центре Казани плюс 22. По данным Яндекс.Погоды, завтра в городе пасмурно. Температура воздуха завтра будет плюс 26 градусов. Ветер юго-восточный слабый со скоростью 5 метров в секунду. Атмосферное давление в норме. «Ретро-ФМ» желает вам хорошего вечера.
3: Спонсор программы ООО «Специализированный застройщик» «Акташ Инвестстрой».
4: Ищите идеальное место для вашего бизнеса? Коммерческие помещения в жилом комплексе «Алтын-Яр» в Приволжском районе. Первая линия. Отдельный вход и удобные подъездные пути. От 230 тысяч рублей за квадратный метр. Дом сдан. Рассрочка от застройщика. Жилой комплекс «Алтын-Яр». 216-69-69. 216-69-69.
1: «Ретро-ФМ». Для слушателей старше 12 лет. Реклама.
5: Хочу на море!
6: Хочу увидеть горы!
7: Хочу на шашлыки!
8: Проще сказать, хочу «Джетур». Ведь «Диалог Авто» уже запустил сезон выгод для летних путешествий. Покупай «Джетур» выгодно и отправляйся по любимым маршрутам. Начни свое лето с «Джетур Диалог Авто» на декабристов.
9: Не оферта. Подробности в автосалоне.
1: Телефон рекламной службы «Ретро-ФМ» в Казани. 554-20.

0: Пикколо, пикколо и на пикколо 20, а вернее 16 минут первого. Это значит, что пришло время мне с вами поздороваться, что я делаю незамедлительно и с огромным удовольствием. Тимур Соколов зовут меня, привет всем, кто не спит. До 7 утра будем не спать вместе. А что будем делать, спросите вы? Будем слушать классную музыку и наслаждаться наступившей пятницей. Да, на календаре уже пятница, ура. Бонни М, Брайан Адамс, Лев Лещенко и Патрисия Касс впереди. Ну а ближе всех Джо Кокер и Unchain My Heart. Совсем скоро.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда. И во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Менсе. Менопауза. Не повод ставить жизнь на паузу. Менсе. Негормональная поддержка в период менопаузы. Бета-аланин и триптофан для поддержания терморегуляции, сна и настроения. Менсе. Фитоэстрогены способствуют уменьшению гормонального дисбаланса. По две капсулы в день на протяжении 3 месяцев. Менсе. Жизнь без паузы. Менсе. Биологически активная добавка, не является лекарственным средством.
4: Интернет-поток RetroFM Sanremo. Заходи на сайт retrofm.ru или запускай наше мобильное приложение и включай интернет-поток RetroFM Sanremo. 15+.

0: Однажды ей удалось затмить даже саму Мирей Матье и получить мировое признание от всех музыкальных критиков, которые даже и не пытались найти в ее творчестве хоть какие-то изъяны, потому что искать было нечего, потому что творчество этой певицы прекрасно во всех проявлениях. Это Патрисия Кас. Идеальный саундтрек для теплой майской ночи. А вот далее прогремит настоящий гром. В виде группы Kiss, которая появится с хитом «I was made for loving you». Но прежде, чтобы на контраст все было, Владимир Пресняков с песней «Недотрога».
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ-16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Делиться счастьем просто. Час приветов и поздравлений. Felicita. Ежедневно с 14 до 15. Ваши приветы, поздравления, пожелания и любимые песни. Звоните, пишите и присылайте свои сообщения. Подробности на сайте retrofm.ru.

Самое забавное в этой песне — это то, что о жарком калифорнийском лете поют девчонки из дождливых Нидерландов. Видимо, так же, как и мы, мечтают о солнечных днях. Дуэт Мэйвуд, вашему вниманию, завершение первого часа нового дня.

Ретро-ФМ. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L-номер FS-77-64-034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.

0: Это Крис Кельми. Наше с вами ночное рандеву тем временем в самом разгаре. И продолжат его звезды мировой величины, такие как Depeche Mode, Владимир Высоцкий, Том Джонс и Крис Ри. Вот такая шикарная компания ожидает нас в ближайшее время. Так что заснуть у вас не получится. Даже не пытайтесь. Меня зовут Тимур Соколов. Всех приветствую и желаю волшебной пятничной ночи.
1: Реклама.
2: Россия огромна, но ее настоящая красота не на карте. Она в необъятных полях, проплывающих за окном поезда, и во вкусе безалкогольного пива «Балтика». «Балтика» безалкогольная. Там, где Россия.
3: Любимой музыки много не бывает.
4: Заходи на наш сайт или запускай наше мобильное приложение. И включай.

я скажу. По-польски прошу, пани, прими таким, как есть. Не буду больше петь, но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: конечно, будут и ночь, и день, и утро, и обед, и вечер. И нам этот ход не изменить и никак на него не повлиять. Так что будем просто жить и наслаждаться каждым мгновением, что мы с вами планируем делать здесь, сейчас и всегда. Более того, будем это делать под лучшие мировые хиты, проверенные временем. В финале часа Sixy Cage, ансамбль «Мелодия» и группа «Парадисио» с суперхитом «Байланда» уже скоро.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Вечеринка.
2: Ретро-ФМ. Ежедневно с 9 вечера до полуночи. Лучшие танцевальные хиты в неповторимом миксе. Ровно в 21.00. Вечеринка «Ретро-ФМ».

Музыка, которая возвращает нас в те беззаботные времена, когда ночь казалась бесконечной, и вся жизнь была впереди. Это Сиси Кейдж устроила нам свидание с прошлым, за что ей огромное спасибо. Ну а мы тем временем отправляемся в будущее. У нас на горизонте новый час.

Рик Эсли, Together Forever, вместе навсегда, если быть точнее, то до 7 утра будет длиться наша с вами дружба музыкального характера, так что есть еще время и познакомиться, и сдружиться, и может даже влюбиться в музыку, потому как в музыку от Retro FM, друзья, ну, просто невозможно не влюбиться. Ведь 24/7 здесь звучат только самые отборные, лучшие хиты, проверенные временем, и я, Тимур Соколов, гарантирую вам большое их количество в самое ближайшее время. Самоцветы и Смоки, Bad Boys Blue и Ace of Base, но уже через пару минут Nautilus, кадры Pompilius. Дождитесь.

0: All that she wants. Все, чего хочет она, хочешь и ты. Таков закон любви. Никуда от него не деться, если, конечно, действительно искренне любишь свою королеву и не можешь ей ни в чем отказать. Продолжить тему любви и романтики. Группа «Комбинация». 2 часа 42 минуты в столице. Всем, кто не спит, доброй ночи.
1: Ретро-ФМ. Казань. Радиоканал зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Республике Татарстан. Регистрационный номер серия L, номер ТУ 16-01-715. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Утреннее шоу. Первая смена. Каждое буднее утро с 7 до 11 на Ретро-ФМ. Свежие новости, море позитива, крутые розыгрыши, шикарные призы и самая бодрящая музыка. Ведущие Саша Светлов и Рита Субботина.

Say You'll Never. Никогда не отказывайте себе в удовольствии послушать хорошую музыку и немного потанцевать даже среди ночи. Если, конечно, вы при этом никому не мешаете. Все-таки уважение к окружающим превыше всего.

Ретро FM. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Регистрационный номер L номер FS 77 64 034. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.